0: уже классики соул-музыки. Лично я бы с удовольствием оказался на его концерте. В концерте Тедди Свимса посмотрел, послушал, как он и что делает на сцене, поскольку собирает он до отказа забитые стадионы и проводит невероятное шоу. А у тебя же, благодаря Европе Плюс, есть возможность побывать на следующих шоу в Москве.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Can't Wait. Вот такой совет от Боба Синклера и Кайзы здесь на Европе Плюс. И действительно, ждать ничего не будем. Пойдем далее. По пути к нам присоединятся гуру танцевальной музыки Тиеста, Бриена Грей с треком Beautiful Places. Еще послушаем летние темы от Russian, Рао, Алехандро и Wizkid, хит Понга. Но сперва давай дадим электронным парням из Франции слово дуэту Offenbach с хитом Miles Away. В Москве 3.33. Я Олег Шишкин. Салют всем, кто с нами, и отличного вторника. Yeah.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, включаем режим больше хитов и больше музыки, и в ближайшие 30 минут будем наслаждаться. Обещаю, услышим Мото, историю «Намек на нас». Также оторвемся под Duck Sauce и Барбара Стрейзенд. И услышим сингл Зейна Малика «Die for me». И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не уходи далеко.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Точное московское 4:00.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: История, которую приятно слушать каждый раз. Намек на нас — это мод на радиостанции номер один в России. А что может являться намеком на классное утро? Правильно, это его встреча в компании «Бригады У». И сегодня исключений не будет. Вэл и Вики придут сюда ровно в 7 по московскому времени. С них все как полагается. Игры, подарки, масса интересного контента и, конечно же, сейф, в котором тебя будут ждать 30 тысяч рублей. Так что, если хочешь получить статус крутого взломщика и забрать денежный бонус себе, то не пропусти «Бригаду У» сегодня. А пока за наше настроение в ответе будут Ваня Дмитриенко с поп-рок темой «Ртуть». И услышим Рехаба и Софи and the Giants, трек «All Night». И еще не забудь про вот это правило, которое смело можно применять каждое утро.

Станции номер один в России. Предлагаю сохранить эту солнечную атмосферу и далее послушать Bibi Rexha, Faithless, Dance Track, New Religion. Солнечного настроения нам добавит лидер итальянской группы Måneskin Дамиано Дэвид с хитом Next Summer, а раньше всех Kungs и Teofilos London. Забойная вещица Galaxy.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Пять утра в Москве.

Это Тейм Импала и Дженни на радиостанции номер один в России, которые на прошлой неделе совершили мощнейший прорыв в нашем Еврохите, подпрыгнули сразу аж на 14 строчек вверх и расположились на 14-й позиции. Так что предлагаю не останавливать это триумфальное шествие и протолкнуть ребят в топ-10 чарта на этой неделе. Для этого открываем europaplus.ru и жмем сердечко напротив хита. А я пока расскажу, чего послушаем далее. Например, Доминика Файка, история о тяжелом расставании, Baby Doll, чуть раньше Ашер и Чонгук, Standing Next to You, а еще раньше Алекс Уоррен и Fever Dream.

Baby Doll. Трек с удивительной историей. Дело в том, что Доминик Файк написал его еще в далеком 18 году для дебютного EP Don't Forget About Me Demos, но настоящий успех пришел к нему только в 26-м. Виной всему TikTok. Песня завирусилась плотно, набрала более 200 тысяч видео, а потом шумом ворвалась в чарты. Вот такая, не уникальная, конечно, но весьма интересная история успеха. Следующий на очереди у нас Duke Dumont, нетленка Ocean Drive и Brack 16, немного электроники в стиле Dark Fate to Exist. Через 3 минуты на Европе Плюс. Европа Плюс.

слышим мы Медузу, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. Еще больше танцев от Тали Фарбина и Рене Миллера, Body Talk. И послушаем спокойной музыки из Техаса, Post Malone, Cold. Вот такой список, это 30 минут только музыки, это Европа Плюс.

Let Me Be и The Second Voice в наших приемниках. Хит, который смог покорить мировой чарт Шазам и продержаться на его вершине целых 38 недель, что говорит о том, что работа любителя музыки очень и очень интересна. Такое здесь, на Европе Плюс, мы любим и весьма уважаем. Далее предлагаю послушать парня, который смог стать лидером нашего еврохита. Это Тедди Свимс, работа Mr. Know It All. Еще появится девушка невероятной красоты, обладательница мощнейшего вокала Bear Wolf с треком Феникс. Но сперва свое слово возьмут Рехап и Пеликан с летней темой «Лока-лока, не пропусти».

0: Мистер Know It All, Тедди Свимс на радиостанции номер один в России, который знает абсолютно все. Ну а мы что знаем? Мы знаем, что уже буквально через полчаса сюда ворвется бригада У, чтобы всех разбудить, взбодрить и выдать массу отличного настроения на весь день. Так что не расходимся, остаемся с нами и пока ждем, послушаем троицу крутых парней. By India, Хчо, Мод, потанцуем под Шаде, чуть раньше легенды, Maroon 5, Hit Sugar. А еще раньше продюсер Эвелин Рокстон. Тема Vertigo через 3 минуты.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

собственно, и нет. Время 6.50 в Москве. Это значит, пора просыпаться. До финала часа у нас, совсем немного времени остается, но пару классных треков захватим, обещаю. Кевин Бланк, Джулия Кинс, Better Days. Классная танцевальная вещица. Ну и летние солнечные темы будут. Альфа и Ману Чао, а Мэми Пьячи через пару минут.

0: Ну, просто невероятный заряд бодрости. Это Кевин Бланк и Джулия Кинс на Европе Плюс. Но давайте-ка немного их притормозим, потому что у нас здесь есть ребята. Ребята пободрее, хотя... Да, да нет, пободрее, все в порядке.
1: Ну не бодрее, чем ты, Олег.
2: А тебе приятно, что на слове «хотя» посмотрели только на меня?
1: Да, ну я...
0: На самом деле я на усы Вэлла смотрел.
2: О, спасибо. Мне приятно, что они все еще вызывают чье-то внимание.
1: Интересно.
0: Нет, ну идут, объективно. Ладно, Вэлл и Вики, Бригадовый здесь. Ну что?
2: Усы идут, и ты иди, как говорится. Спасибо, Олег, пока.
1: Пока-пока.
2: Начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Привет, ребята, доброе утро всем. Российский загранпаспорт теперь можно получить в других странах. Начали действовать новые правила въезда на популярный курорт, и россияне стали реже менять работу. Далее подробности. Российский загранпаспорт теперь можно получить в других странах. Кабинет министров запускает эксперимент по выдаче документов и электронных подписей в 12 государствах. ТАСС сообщает о том, что с 1 июля оформить российские документы можно будет в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане. Услуги будут предоставляться на базе учреждений Министерства иностранных дел и Россотрудничества. В правительстве отметили, что эксперимент продлится до конца 2027 года. Тем временем начали действовать новые правила въезда во Вьетнам. Заполнение электронной карты прибытия теперь обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты страны. Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на контроле нужно на портале миграционной службы Вьетнама не раньше, чем за 72 часа до въезда. Анкета доступна в том числе на русском языке. Новые требования распространяются на всех иностранных граждан, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также для обладателей электронных виз. Россияне стали реже менять работу. Показатель текучести кадров пошел на спад после пиковых значений 23 и 24 годов. Об этом пишет «Коммерсант». В предыдущие два года работодатель поменял примерно каждый третий сотрудник. Основной причиной такого перемещения кадров стал ввод большого числа новых рабочих мест. Однако сейчас на фоне охлаждения экономики потребность компаний в работниках снижается. По данным рекрутских платформ, в июне вакансий стало на 19% меньше, а резюме на треть больше, чем было год назад. Россия вошла в тройку стран с самым низким индексом пикника. При анализе учитывались минимальные цены на подходящие товары с сайтов местных супермаркетов. А для России цены по данным Росстата. Для расчетов брался базовый набор продуктов для отдыха на природе. Это батон белого хлеба, мясная нарезка, сыр, салат айсберг, томаты, огурцы, вода, газировка и сок. Среди стран большой двадцатки такой набор оказался одним из самых доступных в Индии – $13.5. На втором месте Китай. Россия расположилась на третьем месте – с набором за $25.35. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 73.77 рубля. Евро тоже прибавил 84.59 рубля. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня.

0: 7:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс. Начинается, меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Доброе утро,
1: доброго вторничка.
0: Здравствуйте, доброго вторника, да. Это сколько может вообще продолжаться, ты мне скажи, пожалуйста.
1: Что
0: это,
1: именно?
0: Это что за организм вообще такой, а? Почему, вот я в этом году два раза загорел. Я даже не могу сказать, что я сильно обгорел.
1: Ты опять загорел?
0: Не можешь не радоваться. Не, ты можешь искренне радоваться, потому что последствия... Меня настигли только сейчас.
1: Я серьезно?
0: Вот на майских один день обгорел.
1: Ага.
0: И знаешь, когда слой кожи решил сказать мне до свидания?
1: Вчера?
0: Спустя две недели, когда ты уже забыл об этом.
1: Ага.
0: И помнишь, я недавно загорел возле бассейна?
1: Да, сильно
0: тоже
1: загорел.
0: Примерно недели две назад.
1: Угу.
0: Да, это опять случилось.
1: А ну покажи.
0: Ну, а ну... Ну ладно, сейчас разденусь.
1: Моя прелесть.
0: Да нет.
1: Я отношусь к тем ужасным людям, которые обожают помогать коллегам издирать кожу.
0: Да. А мы уже рассказывали в эфире, какой подарок тебе наш Леха
1: сделал? Нет, мы решили, что это достаточно мерзко.
0: Короче, наш Леха, если честно, я не сомневался...
1: Ну, если честно, даже мне немножко мерзко, чтобы вы понимали, насколько там реалистично все.
0: Для понимания, мы просто сейчас тянем время, чтобы вы отложили еду. Да, Леха, перед тем, как мы отмечали день рождения Вики, наш звукореж, скинул мне подарок, который...
1: И, к слову, я просила деньги, ну ладно.
0: Да, он говорит, слушай, что думаешь? Я говорю, а ты-то сам как думаешь? Он говорит, сердце чувствует, ей понравится. Я говорю, ну если сердце чувствует, надо брать. А там, внимание, голова,
1: ага.
0: Такая силиконовая, огромная, с очень... С проблемной кожей подростка.
1: Черными точками.
0: Да, Вики развлекается уже.
1: Ну, кстати, очень успокаивает, знаешь, медитативно. Но, Леш, я хочу заметить, что я каждый раз, когда кого-нибудь из коллег зову, говорю, посмотри, какая тут штучка. Никто не подходит.
0: А знаешь, почему медитативно? Потому что ты всегда одна. Потому что весь офис разбегается. Как только видит пинцет.
1: Я люблю своих коллег и использую ваши подарки.
0: Не только коллег. Мы любим вообще всех.
1: Но в следующий раз цветы тоже хороший вариант.
0: И подарки, к счастью, будут другие. Угу. И новые на этой неделе. Угу. Но все по порядку. Впереди бригада у Music Awards.

0: награда у Music Awards.
1: 7 часов 8 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, да? Знаешь ли ты соленый язык?
2: Это где надо... А, я забыла. Са добавлять?
1: С.
2: С.
1: По-моему, да, перед гласное и после, то ли после. Не-не-не, я не носитель.
2: В смысле не носитель? Я знаю, что ты говоришь на соленом языке. Ты мне показывал много раз.
1: Ну, там больше рассказывать надо, не показывать. Есть еще кирпичный, там вместо S буковка К.
2: Нет, мы как-то
1: по-другому. Да-да, есть разные вариации.
2: Мы как-то по-другому делали.
1: Ну, там много вариантов. У тебя целых 33 буквы. День тайных посланий сегодня отмечается. И сегодня номинация звучит так. Рассекреченные. Те, кто посылали в песнях послания, мы их рассекретили. Вот смотрите, первый трек — это Риана S.O.S. Там, знаешь, что оказывается?
2: Что там?
1: В тексте второго куплета, там, значит, сплошные названия хиты 80-х. Там в тексте упоминаются треки «Take on me» группа «Ага». Mm-hmm. Или «The way you make me feel» Майкла Джексона. И
2: классно.
1: Все в названиях, второй куплет. А второй трек — это Taylor Swift «Shake it up». Ну, там просто дочь шпиона, можно сказать. Значит, она в своих ранних альбомах делала намеки с помощью заглавных и прописных букв в буклетах с текстами своих песен.
2: Ого.
1: И вот фанаты таким образом вычисляли имена ее бывших, считывали приветы подругам и так далее.
2: Прикольно.
1: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Пипы XXXTentacion в бригаде «Ум» на Европе Плюс. 7.12 в Москве. Вики,
1: да.
0: Доставай конверт.
1: Давай, достаю конверт, скрываю его.
0: Победитель сегодняшней бригады «Music Awards» номинации «Рассекреченные», набрав 60% голосов, побеждает Тейлор Свифт.
1: Слушаем нашу шпионку.
0: Вперед!

0: Калифорния Найтс, это Токио Хотел, бригаде У на Европе Плюс, 7.18 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Что будет дальше?
1: Ой, я расскажу про новую услугу в Китае. Угу. Она такая весьма необычная и достаточно прикольная, кстати.
0: Но больше приятная все-таки, или ты лучше смотреть на нее со стороны, как тут пользуется?
1: Нет, приятная, это приятная? Классная, классная история, да.
0: Ага.
1: Ну, почему бы нет?
0: Ну, проверим порог приятности. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
5: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляется...

0: лучшим на этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Новый лав, это Феликсиан и София Лисбекстер в бригаде У на Европе плюс 7.24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Итак, в Китае набирает популярность новая услуга, называется «старшая сестра».
0: Mm-hmm.
1: Вообще, кстати, прикольно, суть проста.
0: Если младшему слишком легко дается эта жизнь, нанимаешь старшую
1: сестру. Нет, наоборот, это взрослая девушка, да, уже женщина, которая дает советы и оказывает поддержку, ну, как правило, молодым девушкам. Ну, не знаю, можно ли молодому братику оказать помощь. Но цель очень простая, действительно, вот, чтобы поддержать и как-то дать мудрость, знаешь, жизненную.
0: О, ну, как обычно делают старшая сестра со младшей, да? Оно ведь в каждой семье так, младшая сестра смотрит на старшую, а старшая...
1: Смотрит на младшую.
0: Просто спокойно учит. Дорогая моя младшая сестра.
1: Нет, но на самом деле это классная история, потому что часто у молодых девушек возникают какие-то вопросы. А с мамой не всегда есть такой контакт, знаешь, вот доверительный.
0: Бывает такое, да.
1: Да, и вот... Было бы классно, если бы у тебя был такой старший товарищ, старшая сестра, к которой можно прийти и вот спросить совет. Всего 300 юаней, и совет будет дан.
0: О, а 300 юаней это сколько примерно?
1: Это примерно 3000 рублей, ну там побольше.
0: Ну, можно сказать, репетитор.
1: Да, можно сказать, репетитор взрослой жизни, кстати, да.
0: Угу. Интересно, бывали случаи, когда, ну, в семье и так есть младшая и старшая, но младшая недовольна тем, как природа распорядилась, и нанимает другую старшую сестру?
1: Я думаю, бывают такие случаи, бывают.
0: Хорошо.
1: Радость для нашего звукорежа Лехи.
0: Mm-hmm.
1: Третий сезон сериала «Дом драконов» вышел. Да. Всего в сезоне будет 8 серий. Я напомню, что «Дом дракона» — это приквел «Игры престолов». То есть сериал рассказывает о событиях Вестероса примерно за 200 лет до, вот, собственно, «Игры престолов».
0: А ты же тоже смотришь?
1: Я, да, смотрю.
0: И там вот, ну, так же, как и в «Игре престолов», лучше не привыкать?
1: Да, лучше не привыкать. Да,
0: собственно, стремительно меняется.
1: Первые отзывы очень разные. Кто-то сказал, что нет, супер вообще зрелищно, и вот эти массовые все сцены, они прям очень крутые.
0: Ну, так говорит команда, которая снимала сериал, да? А зрители?
1: А зрители, многие говорят, ну, опять отклонились от книг, нам такое не нравится. Вот, ну, я посмотрю, скажу свое мнение.
0: Ты еще не смотрела?
1: Нет, я еще не смотрела.
0: А первые два сезона?
1: Смотрела, конечно.
0: А, и как тебе?
1: Нормально, хорошо. Нормально? Можно посмотреть, да.
0: Ну, хорошо, я думаю, именно такой рецензии ожидали создатели сериала.
1: Ну, можно глянуть.
0: Пойдет, хорошо.
1: Ну, я убиралась дома, и вот нормально.
0: Ну, вот так, аудиально хорошо воспринимается, в целом все понятно.
1: Да.
0: Спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+. Бригада.

0: 7:31 в Москве, гороскоп на вторник, 23 июня.
1: Омны, наслаждайтесь каждой ситуацией в вашей жизни и не торопите моменты.
0: Тельцы, сегодня вы распрощаетесь с финансовой нестабильностью.
1: Близнецы, любые эксперименты с внешностью в этот день пройдут удачно.
0: Раки, если возьмете чужие обязанности на себя, то получите только головную боль.
1: Львы, от вашего настроения зависит успех всех намеченных мероприятий.
0: Девы, нам не нужно отказываться от предложений коллег, в чем-то вам помочь.
1: Весы, сегодня вы даже сможете изменить чью-то судьбу.
0: Скорпионы, всегда учитывайте собственные интересы в непростых вопросах.
1: Стрельцы, не ищите виновных в своих собственных проблемах.
0: Козероги, день будет наполнен приятными безумствами, как в старые добрые времена.
1: Водолеи, сегодня вы легко примете волевые решения.
0: Рыбы, откажитесь от проявления инициативы, пусть решают все за вас.

0: Galaxy, это Кунгс, бригадюн на Европе Плюс, 7.35 в Москве. У нас впереди первая мысль, в которой, Вики, я поздравляю. Я знаю, как ты ждешь эти моменты.
1: Конечно.
0: И играешь ты.
1: Не играла с четверга, почти неделю.
0: Да какой-то, ну, это не сусветится какая-то.
1: Мне очень нужен напарник или напарница, человек, который готов выигрывать подарки. Вот. Уверен в том, что мы на одной волне, а мы в любом случае на одной волне.

0: Реклама.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляется он.
5: Еврохит ТОП 40.
6: Алекс Мануйлов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
7: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
8: Еврохит ТОП 40 с Алексом Мануйловым.
9: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
10: Thank you.

0: бригаде У. 7.42 в Москве. Первая мысль в бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Доброе утро, друзья. Меня зовут Денис, я из Питера.
1: Привет, Денис. Привет, привет. Денис, мы с тобой сегодня будем играть в паре. Я надеюсь, ты не против.
0: Надеюсь, это хорошая новость для тебя.
2: Я очень рад, да-да-да-да, я очень рад, потому что мы с женой каждое утро слушаем вас и любим очень эту игру, поэтому
1: класс.
2: Просто рад вас слышать.
0: Взаимно, Дэн, взаимно. А ты сейчас с женой?
2: А она сейчас в другой комнате, там сидит с телефоном, записывает на колонке эфира.
1: Жена, привет!
0: Привет, жена, мы знаем, что ты слушаешь.
2: Екатерина, можете ей так сказать.
1: Екатерина, здравствуйте.
0: Это же Санкт-Петербург, Екатерина Великая. Денис! Сейчас спасибо. Вики убежит. Вики, ты знаешь, каким звуком вернешься?
1: Нет, не знаю.
0: Звуком, который частенько в детстве слышали все наши коллеги, ну, кроме нас с тобой. Как-то так сложилось несправедливо. Потом будут
1: мы
0: подробности.
1: Мы не слышим? Ладно, окей, интересно. Дэн, удачи!
0: Денис, у меня для тебя будет несколько незаконченных предложений. Да. Я по очереди буду тебе их озвучивать. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом Вики вернется, с ней сделаем то же самое. Если хотя бы где-то, хотя бы один разочек мысли совпадут, подарок твой. Готов?
2: Да.
0: Вперед. Не понимаю, как можно не любить...
2: Отдыхать.
0: Отдыхать, хорошо. Из животных по темпераменту мне больше всего подходят...
2: Кошки.
0: Кошки, угу. Для полного счастья мне не хватает...
2: Собаки.
0: Как логично, Денис. Хорошо. Я никогда не перестану восхищаться...
2: Своей супругой.
0: Молодец. Катя, поди там расплылась в улыбочке в другой комнате. Ну и последний, Дэн.
2: 100%.
0: Ты только посмотри на него. Вырядился как...
2: Красавчик.
0: Красавчик. Денис, красавчик. Молодец. Внимание, возвращается Вики. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю. Подскажи, да? Это как так исторически сложилось, что у большинства наших коллег в детстве какая-то лошадь была всегда рядом?
1: Ну, кстати,
0: правда, кого не спросишь, а, да-да-да, на участке лошадь была личная.
1: Да, у нас тоже была лошадь личная. Да-да-да, меня лошадь в школу возила.
0: Напомним, наша студия в России, в Москве. Не в графстве Великобритании.
1: В Московской губернии все-таки. Хорошо.
0: Дэн, молодец, давай с тобой продолжим.
1: Дэн, а у тебя не было лошади в детстве? Ну, на всякий случай, уточним.
2: Не было.
1: Вот видишь, уже совпадение.
0: Наш человек. Погнали. Не понимаю, как можно не любить...
1: Не любить. Ну, что можно не любить? Ну, я не знаю. Кофе.
0: Нет, отдыхать.
1: Отдыхать. Mm-hmm. Угу.
0: Из животных по темпераменту мне больше всего подходят...
1: Белочка.
0: Как неожиданно.
1: Ну, такая веселенькая, быстренькая.
0: Как же это неожиданно. Кошки.
1: Ну, кошки тоже.
0: Вот тут, я думал, то и совпадение будет. Ладно. Для полного счастья мне не хватает...
1: Отпуска.
0: Нет, собаки.
1: Что ж такое?
0: Так,
1: так вот, а шанс у нас с Дэном есть?
0: Вот сейчас
1: ты,
0: есть.
1: Ты помни, Катенька записывает.
0: Вот и ты помни о Катеньке.
1: Вот представляешь, потом будет говорить, смотри, Дэн, я записала твой неудачный эфир. Вот так не хотелось бы.
0: Помним о Кате.
1: Помним о Кате.
0: Я никогда не перестану восхищаться...
1: Своей...
0: Продолжай.
1: Жену.
0: Да, да, да.
1: Да, но у меня жены нет, но буду восхищаться твоей Катенькой.
0: Но мы Катей восхищаемся. Да. Победа есть, последний добьем. Ты только посмотри на него. Вырядился как...
1: Клоун.
0: Красавчик.
1: Красавчик.
0: Красавчик.
1: По-разному бывает.
0: Красивый клоун.
1: Красивый, да, бывает.
0: Дэн, есть победа. Лови подарок.

0: Денис, Екатерина, дарим вам наш фирменный свитшот.
1: Поздравляем.
0: Поздравляем.
1: Питер, привет.
2: Спасибо, ребят. Леха, тебе тоже.
0: Леха, наш звукорежь, если что. Ну, вдруг кто не знает. Хорошего дня, звони еще, счастливо.
2: Да.
1: Пока.
2: И вам, ребят.

0: С вами это BTS, Бригадюн и Европе Плюс, 7.49 в Москве. Мы так подумали по поводу саундчека, и как бы так вроде и с одной стороны упомянуть чемпионат мира, который идет, все-таки важное событие, да, и тему саундчека. Поэтому решили поговорить о подкатах, но не футбольных.
1: А вообще, в принципе, жизненных. В выходные был у меня интересный день. Приходит мне сообщение с неизвестного номера. Типа, привет, я видел тебя на районе, и как... Коварный человечек записал твой номер телефона, стоя на кассе, потому что стоя на кассе я продиктовала свой номер, чтобы карточку пробить.
0: Ого.
1: Скидочную, да.
0: Ого.
1: И дальше подкат века. Может, по пивку?
0: Так, так, и чё, как
1: хлопнем,
0: он?
1: Хлопнем, а?
0: Подожди, пока все нормально, но где подвох?
1: Ничего подвоха никакого нет. Я дам этому человеку твой номер, Лехе, Олега нашего, Шишкина, коллеги. Потому что вам это предложение понравилось. Мне не понравилось, мне такое писать не надо.
0: Нет, такое не надо, такое не надо.
1: Более того, кстати, ошибка, важная ошибка, мужчины, если вы так подкатываете кривой косы, ну ладно, пишите хотя бы свое имя. Как-то, мне кажется, некрасиво не представляться.
0: Но тоже как бы не хочется быть сразу прочитанной книжкой.
1: Загадочность такая.
0: Номерок наш скинь, мы обсудим.
1: Возможно, там и рыбка сушеная будет,
0: да. Предлагайте, вспоминайте свои варианты неудачных подкатов к вам. Может, подкатывали, а может, вы автор вот этой неудачи,
1: но уже
0: со временем поняли, что что-то пошло не так.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru, там есть окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все, послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Tank 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также Booking и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130+.
11: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 2-3 check. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы вспоминаете самые неудачные подкаты.
2: Слушаем.
1: Которые никак не связаны с футболом. Внимание.
3: Привет, Европа Плюс. А ко мне один раз подкатывал 5-летний племянник моей подруги. Ему 5, мне 20. Он долго ходил вокруг да около, так внимательно смотрел, потом подходит и говорит при всех: «Тетя Света, а пойдемте-ка ко мне в комнату». Ну, я как бы не знала, что делать, а мне его мама говорит: «Свет, иди, не пожалеешь».
4: Потому что мама знает, что нужно делать.
2: Сыночка хороший, сыночка, да.
1: Да, ну и еще одна история.
5: Привет, бригаду. Когда мне было 16, мы тусили на квартире, и ко мне полезла целоваться очень пьяная девушка. Вообще без разговоров. И потом она поняла, что перепутала меня со своим парнем. А через минут 15 их ссоры и ругани, она подходит и говорит: «Ну, поскольку он меня бросил, ну, пошли с тобой».
1: Не, нормально. Ну, в целом ты соучастник.
2: Ну, и типаж один.

0: Hit My Heart. Это Бенаси Брос в бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Время начала ЕГЭ переносить не будут. ГОСТы добрались до люксовых вещей. И эксперты дали советы по профилактике летнего выгорания на работе. Далее подробности. В Кремле усомнились в улучшении отношений с Лондоном после отставки премьер-министра Кира Стармера. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Стармер не продемонстрировал каких-либо инициатив в сфере улучшения отношений Москвы и Лондона и ничем примечательным не запомнился. Как и ожидалось, накануне Стармер подал в отставку. На посту премьера он пробыл чуть меньше 2 лет и в последнее время столкнулся с множеством скандалов, падением рейтингов, став самым непопулярным премьером в истории. Время начала ЕГЭ переносить не будут. Рособорнадзор выступил против такого предложения. В ведомстве заявили, что нынешнее время начала экзаменов оптимальное. В Рособорнадзоре пояснили, что экзамены стартуют в 10 утра не случайно. Установленное время помогает завершить даже самые продолжительные испытания в разумные сроки и избежать пика дневной жары, которая обычно приходится на промежуток с полудня до 4 часов. Напомню, с идеей перенести старт ЕГЭ на 12.00 ранее выступили депутаты Госдумы. ГОСТ добрался до люксовых вещей. РИА Новости сообщает о том, что с 2027 года в России начнет действовать ГОСТ на кожаные сумки. Ранее он был утвержден контрольным ведомством. Новый государственный стандарт вводит четкие параметры прочности для разных типов изделий. В частности, прочность ниточного шва у пляжных сумок из искусственной кожи и дорожных рюкзаков должна составлять не меньше 30 ньютонов на сантиметр. Для дорожных чемоданов с жесткой конструкцией этот показатель еще выше. ГОСТ также вводит запрет на присутствие царапин и пятен на поверхности изделий. Окраска вещей с художественным оформлением должна быть устойчива как к сухому, так и к мокрому трению. Сейчас новость для тех, кто этим летом не идет в отпуск. Эксперты дали советы по профилактике летнего выгорания на работе. Они отметили, что с июня по сентябрь у многих накапливается усталость из-за длинного рабочего отрезка, без праздников, жары и повышенной нагрузки от отпусков коллег. Специалисты советуют заранее выстраивать бережный ритм работы, планировать нагрузку, закладывать перерывы и разбивать крупные цели на небольшие этапы. Важно также полноценно отдыхать и переключаться после рабочего дня. Напомню, ранее юристы напомнили, что сотрудники имеют право отказаться от работы, если температура в офисе превышает 28 градусов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 73 рубля 77 копеек. Евро тоже прибавил 84 рубля 59 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня!

0: 8:03 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет. Доброе.
0: Ну что, как?
1: Все хорошо.
0: А?
1: Да, мне, конечно, не нравится. Знаешь, что не нравится?
0: Чего тебе не нравится?
1: Ну что, дни солнечные становятся короче.
0: А что, все, что ли, уже?
1: Уже все.
0: Случилось, когда
1: да,
0: было?
1: Да, самый длинный день был. 21-го.
0: Когда? 21 июня?
1: Угу.
0: Ну ничего. Ничего страшного.
1: Нормально,
0: все,
1: да?
0: Хорошо?
1: Да, нормально.
0: Да ладно, когда там начинает темнеть вот так, чтобы солидно? В ноябре? До ноября еще. Хоп!
1: Хоп!
0: И все.
1: Ладно, ладно. Это просто напоминание о том, что надо наслаждаться летом. Вот каждая минуточка, каждая секундочка. Ну и хорошая новость, что лето быстро пробегает для тех, кто любит зиму.
0: Да? Да, да, да. Еще вот у нас неделя вроде коротенькая, а подарочки новенькие все равно есть. У нас фильм на этой неделе уходит при поддержке Европа Плюс. «Ночной бизнес» называется. Ну, в игре, посвященной этому фильму, будем попозже играть. Но там подарки каждый день. Каждый день. Домашний ночной клуб.
1: Нам такое нравится.
0: Или детектор купюр, который этот... Эта штучка. Мечтаю. Не знаю, зачем. Мечтаю.
1: Ну, кстати, прикольно, да, реально.
0: Просто, чтобы было. Ну, а прямо сейчас давайте поиграем в «Эвридейку».
1: Звоните!

0: это Клан Карсел, бригаде У на Европе плюс 8.07 Москве. Пока ждем Эвридейку. Давайте музыкальное путешествовать чартером бригады У.
1: Давай, куда сегодня летим?
0: Ну, во-первых, добро пожаловать на рейс. Во-вторых, будем проверять вновь твою интуицию.
1: Давай.
0: Будешь угадывать страну, основываясь ни на чем. Ну как? На чем-то? На первой букве названия страны. И.
1: Та-ли-я.
0: Да? Интересная игра получилась, не правда ли?
1: Ну, просто на эту неделю я искала треки, поэтому я знаю.
0: А, точно, точно.
1: Там такие треки клевые вообще.
0: Ну, встречайте, Мерк и Кремон и The Colors. Трек называется Partenope.
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8:11 в Москве. Эвридейка. Бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, привет. Наталья?
2: Да, Наталья.
1: Наталья, ты откуда?
2: Город Новосибирск.
1: Новосибирск. Угу. Прекрасно, Наталья.
3: Кстати, давно Новосибирск нам не звонил.
1: Ну да.
3: Наташа, у вас там лето прям вовсю, загораете?
2: У нас тут вообще жара, мы из бассейна не вылазим.
1: Откуда не вылезает?
3: Из бассейна.
1: Откуда не вылезает? Из бассейна? О, Наташа.
2: Да, мы сейчас на доме, но в бассейне.
1: Вот, ты ответила на мой незаданный вопрос. Личный бассейн есть, да, в частном пользовании?
2: Да.
3: Подожди, Наташа, а ты сегодня дома у бассейна или на работе?
1: У бассейна.
2: Я сегодня дома, я мама в декрете, многодетная мама, дома сидим.
1: Наталья, ты...
3: Героиня.
1: Да. Во-первых, очень приятно, что ты говоришь, что ты не на работе, учитывая, что ты многодетная мама. Угу. По моему мнению, многодетная мама всегда на работе.
2: Я на работе.
3: Да.
1: Наташ, мы тебе желаем удачи, и прямо сейчас тебе нужно будет просто послушать то, что будет перечислять Вики, потом будет задание, окей? Наташа, удачи. Список пошел.
3: Боб, бокс, пикси, каскад, кроп, брокколи, андеркат.
1: Наташ, как думаешь, что все это объединяет?
2: Не могу пока.
1: Хочешь еще раз послушать список? Он так приятно звучит.
3: Угу. Боб.
2: Это что-то с музыкальным связано, да?
3: Нет,
1: ну давай еще, Боба. Давай еще раз.
3: Боб.
1: Ага.
3: Бокс. Пикси. Каскад. Кроп. Брокколи. Андеркат.
1: Ну давай мы, знаешь, вот слово бокс поделим напополам и скажем полубокс.
3: Тоже вариант.
1: Угу.
3: А каскад еще иногда лесенкой называют.
2: Стрижка.
1: А? Что? Что? Стрижка?
2: Что-то ты... со стрижкой.
1: Ты думаешь, что все это стрижки?
2: Что-то... Боб, каскад...
3: Произнеси, пожалуйста, то же самое, что Вэлл сказал.
1: Ты думаешь, что все это связано со стрижками?
2: Да.
1: Молодец!
3: Я прям вспомнила, знаешь, наши школьные годы. Когда... Что ты хочешь сказать, что это гениальный писатель? Да.
1: Да. Мне кажется, в этот момент Наташа еще назад так немножко обернулась, как будто мы сзади. Ну, давай, да, хорошо. Наташа, абсолютно верно. Главное,
3: молодец, без подсказок, все
1: сама. Все это название стрижек. И даже брокколи.
3: И даже брокколи, да, есть.
1: Наташ.
2: Вот брокколи, да, я начала сомневаться, думаю, такое не слышала.
1: А вот такая у нас вот Вики, понимаешь, затейница. Лови подарок.
4: Маленькая колонка.
5: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Наташа, лови колоночку, чтобы, ну, дома было еще больше звука. Звони нам еще обязательно и всем детям передавай привет.
2: Спасибо.
1: Счастливо.
3: Пока.
2: До свидания.

0: Короче, это елка в бригаде У на Европе плюс 8:16 в Москве. Мы приближаемся к фактовому залу, мэр, в котором Вики поздравляю ты.
1: Спасибо.
0: А тема, оно прям цитирует одну из моих любимых программ детства.
1: В мире животных.
0: Да. Кое-что нашли, да. И скоро расскажем здесь на Европе плюс.
2: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
3: Нет прекраснее союза, чем горох и кукуруза. Так и тянется рука к ним любого знатока. Зеленый горошек и кукуруза торговой марки «Знаток». Вкусно, полезно, недорого. «Знаток». Знаю, что выбираю.
4: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
5: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
4: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
5: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
4: Магазин мебели «Д1».
6: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.

0: Ленинграда 12А и деревня Белавина 20А.
1: Дорогой, ужин готов.
2: Как и наш новый дом.
1: С просторной кухней.
2: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
1: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
2: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ и СКМПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
3: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Больше хитов. Больше музыки.

0: Broken Streams, это Алан Вокер, бригаде У на Европе Плюс, 8.22 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Начнем?
1: Начнем.
2: Фактовый зал в бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, мэр.
1: Спасибо.
0: В мире животных сегодня такая тема.
1: Спасибо большое.
0: Какие животные у тебя?
1: Ой, ты знаешь, интересное животное. Вот я тут задалась вопросом, кто самый опасный, самый быстрый хищник в мире? Ну, вот сразу приходит в голову, ну, кто-то из кошачьих, наверное, какой-нибудь ягуар, да, там, я не знаю, или волки, например, кажутся опасными такими.
0: Или акула.
1: Или акула, кстати,
0: акула,
1: да.
0: Пираньи.
1: Нет, на самом деле стрекоза. Если судить по проценту успешных атак, то корона у стрекозы.
0: Да ты что?
1: Да. Ее показатель успеха достигает 95-97%.
0: Ого.
1: Это просто вообще что-то невероятное. Мозг стрекозы работает настолько быстро, быстрее, чем у близнецов, представляешь?
0: Чем у вас?
1: Да. Что они способны ловить сотни комаров в день, а их сложные глаза обеспечивают почти круговой обзор, позволяя молниеносно просто вот нападать. Хоп. Для сравнения, эффективность охоты львов 25%. У волков 14%.
0: У львов 25%. У львиц 98%.
1: Возможно, да. А еще у стрекозы 4 крыла, которыми они могут управлять отдельно.
0: Пикировать. Как угодно.
1: То есть, да, серия, да. Сейчас я управляю правым передним, там, вот этим вот слева, сзади, вот это все. Менять направление, вообще все, что угодно. И средняя скорость стрекоз примерно 30 километров в час. 30 километров в час. Некоторые разгоняются до 55, а еще есть одна стрекоза, которая, говорят, до 100 километров разгоняется. Но мне кажется, это немножко преувеличено.
0: Да, другие стрекозы рассказывают. Да, у меня там дядька двоюродный. Знаете,
1: в общем, да, ты представляешь?
0: Удивительно. Стрекоза это вообще с детства мое любимое насекомое. 50 километров в час.
1: Серьезно?
0: Ну да. Я жил там, где много комаров, а стрекозы, они ведь защитники. Да, то есть я всегда уважал и муравьев, и пчел, но стрекозы защитники.
1: Ты бы хотел стать человеком стрекозой, знаешь, как супергерой?
0: Что именно мне бы должно было передаться?
1: Ну все, скорость 50 км в час, неплохо, в принципе.
0: Да, неплохо.
1: Да, да, глаза.
0: Глаза,
1: большие,
0: да.
1: Поразительные, удивленные всегда. И 4 крыла, прикольно, это как вертолет будешь маленький.
0: Да, хорошо, а сколько они живут?
1: Не знаю.
0: Вот тут нет, вот это бы я
1: но
0: не ярко, хотел принять.
1: Ну ярко, точно ярко.
0: Продуктивно.
1: Да.
0: Так, ну пришло время серьезно поговорить по поводу теории заговора.
1: Давай.
0: Но есть же мнение, что да, все живое на планету привезли пришельцы.
1: Да.
0: Ну есть такая, да, теория. Вот, мне кажется, с одним животным пришельцы не определились. И недоработанный такой, ну, пытались что-то сделать, не до конца все понапихали туда и отправили. Ну, а, разбирайтесь.
1: Осьминоги?
0: Утконосы.
1: А, утконосы.
0: Утконосы. Ребята, пришло время серьезно об этом поговорить. Удивительные существа. Но начнем с того, что ученые долго не могли понять, к какому классу их относить. Это животное одновременно имеет черты птицы, высиживает яйца, имеет клюв.
1: Да.
0: Без
1: как
0: зубов.
1: Как утка такая, да.
0: Да. Значит, представители класса присмыкающихся. Секретное оружие утконосов – яд в лапках. Очень серьезно есть. И млекопитающих, потому что вскармливают детенышей молоком. И вот только через 30 лет после того, как открыли утконосов, зоологи договорились, что утконос – это водоплавающие млекопитающие. Продолжим. У них нет желудка. Обычно важная часть организма. Ну, утконос изначально есть пищу, которая достаточно легко расщепляется сама по себе.
1: Ну, конечно, у него же зубов нет.
0: Ну, да.
1: Вот другому не вариант. Пюрешки.
0: Ну, и напоследок. Да это просто как будто бы кто-то фактов накидал. Случайных, да. Но так и есть. В 2020 году, относительно недавно, ученые обнаружили, что мех утконосов является биофлуоресцентным.
1: О,
0: это
1: прикольно.
0: Значит, что если поместить утконоса под ультрафиолет...
1: То будут классные вечеринки.
0: Да, мех будет светиться голубовато-зеленым цветом. И казалось бы, ну, интересно, да? Но тоже есть нюанс. Исследователи до сих пор не уверены, зачем им эта функция вообще в целом нужна.
1: Потому что красиво.
0: Во-первых, красиво, да. Да, утконосы ведут ночной образ жизни. Поэтому, вероятно, это как-то должно помогать находить друг друга после заката солнца. Но они же в воде. А в воде утконосы плавают всегда с закрытыми глазами. Соответственно, под водой эта функция им не нужна. Они просто ничего не видят, когда плавают. Понимаешь, сколько загадок?
1: Интересно.
0: Неисследованная планета буквально. Утконосия. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: I Can't Wait. Это Боб Синклар и Кайза в бригаде Уны Европе Плюс. 8.32 в Москве. Стоп! Голосование фактового зала. Стрекозляндия или утконосе? Итоги. Почти 62% сегодня у победителя, и сегодня это утконосы. Утконосы.
1: Поздравляем, поздравляем. Классные существа, правда.
0: Но у них необычная и местами тяжелая жизнь. Вот из-за того, что у них нет желудка, они постоянно должны есть. Ну, негде хранить пищу. Понимаешь? Ну, хоть чем-то порадовали ребят.
1: Ну, победой.
0: Давай завтра поговорим о табличках и вывесках.
1: Давай.
0: Это будет завтра в фактовом зале, ну а прямо сейчас.
2: Гороскоп. Бригада.
0: 8.33 в Москве, гороскоп на вторник, 23 июня. Овны, наслаждайтесь каждой ситуацией в вашей жизни и не торопите момент.
1: Тельцы, сегодня вы распрощаетесь с финансовой нестабильностью.
0: Близнецы, Вики, любые эксперименты с внешностью в этот день пройдут удачно.
1: Раки, если возьмете чужие обязательства на себя, то получите только головную боль.
0: Львы, от вашего настроения зависит успех всех намеченных мероприятий.
1: Девы, не отказывайтесь от предложений коллег в чем-то вам помочь.
0: Весы, сегодня вы даже сможете изменить чью-то судьбу.
1: Скорпионы, всегда учитывайте собственные интересы в непростых вопросах.
0: Стрельцы, не ищите виновных в своих собственных проблемах.
1: Козероги, день будет наполнен приятными безумствами, как в старые добрые времена.
0: Водолеи, сегодня вы легко примете волевые решения.
1: Рыбы, откажитесь от проявления инициативы, пусть решают за вас.

0: Друзья, это Аннабель Энгланд, бригаде У на Европе Плюс. 8:36 в Москве. Вот мы и приближаемся к новенькой игре. А все потому, что уже послезавтра на все экраны страны выходит фильм «Ночной бизнес» при поддержке Европы Плюс.
1: Да, всю неделю мы решили разыгрывать классные подарки.
0: Да. Каждое утро кому-то будет доставаться домашний ночной клуб. Это мощная аудиосистема и светомузыка, между прочим.
1: Вот хотите побороться за...

0: такую систему.
1: Напишите нам кое-что.
0: Да, на наш сайт europaplus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир. Не забудьте, кстати, номер телефона свой и имя.
1: Да, ну и правильный ответ на вопрос, который звучит так. Кто исполнил главную роль в этом фильме? Пишите, впереди ночной бизнес в бригаде У на Европе+.

0: щедрые цены в нашем Доброцене.
1: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
2: Клин, станционная 10.
3: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
4: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
5: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
6: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса, 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
7: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
8: Любишь танцевальную музыку?
9: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
8: Европа Плюс Дэнс.
10: Дэнс. Hi, this is Beckman. Dance music non-stop.
11: Это Свенки Сюнс.
12: Hi, Russia. This is Robin Schulz.
8: Европа плюс Дэнс. Включи и танцуй. Top music non-stop.
13: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ночной бизнес. В бригаде У.
1: 8.43 в Москве. Ночной бизнес. Бригаде У на Европе Плюс начинается. Фильм связан с ночной жизнью, с ночным клубом. Угу. Вот мы и в пятницу кому-то из вас подарим настоящий домашний ночной клуб. Там, значит, и мощные аудиосистемы, и цветомузыка.
2: Ой, хорошо.
1: В пятницу будем разбираться, кому достанется, но до пятницы нужно дойти. Угу. Кто у нас есть? У нас есть Вера.
2: Верочка, Вера, привет.
3: Привет.
1: Привет. Привет, Вера, ты откуда?
3: Из Москвы.
2: Хорошо. Вер, ты на работе уже?
3: Нет, я пока в пути.
1: Пока в пути, хорошо.
2: Ну, ты там остановись.
3: Да. Угу. Ну, я остановилась в тенечке. Вот.
2: Молодец, умничка.
3: Пейзаж, деревце.
1: Умница.
2: Хорошо.
1: Можешь картину написать, пока что играем.
2: Пейзаж.
1: Так озвучиваешь классно. Вер, знакомься, есть соперник, это Олег. Олег, доброе утро.
4: Да, мне доброе утро.
2: Привет, Олеж, а ты где? В каком городе?
4: Я из Иваново.
1: Иваново. Иваново, прекрасно. А вот что ты сейчас видишь в Иваново? У Веры прекрасный пейзаж, дерево, тенек.
2: Что? Что?
4: Нет, к сожалению, сижу в офисе, работаю. Не ожидал, что дозвонюсь. Вернее, не дозвонюсь, а допишусь. Но бывает.
2: Видишь, как хорошо.
1: Олег, Вера, ну, во-первых, вы уже молодцы, вы правильно ответили на отборочный вопрос. Кто исполнил главную роль в фильме «Ночной бизнес»?
2: И кто же?
4: Рассел Кроу.
2: Да. Сразу хочется посмотреть, да? Mm-hmm. Вот Рассел Кроу — это такой показатель.
1: Ребят, тут какое дело. По сюжету фильма у главного героя, который исполнил Рассел Кроу, собственный ночной клуб. Там, конечно, потом начались какие-то неприятности, mm-hmm. но сейчас мы опустим эту часть сюжета. Мы находимся возле ночного клуба. Вер, мы начнем сначала с тебя. Олег пока что отдыхает. Угу. Верочка, представь, ты подходишь к ночному клубу, но пока что еще не зашла. И ты отдаленно слышишь, что происходит в ночном клубе. И вот по этим звукам ты должна определить, кто там выступает.
2: Хорошо.
1: Какой исполнитель.
2: У тебя будет три попытки.
1: Хорошо?
3: Угу.
1: Итак, Вера.
2: Давай пробовать.
1: Прислушиваемся. Кто-то выходит, заходит.
2: Наверное, человек с фейс-контролем.
1: Так.
2: Нее нет.
1: Нет. Первая попытка была. Еще две.
3: Угу.
1: Ну, ты знаешь...
2: Направление как будто бы верное.
1: Очень хорошее направление.
3: Да, я знаю, но не помню, кто.
1: Он недавно, кстати, относительно приезжал в Россию с концертом.
2: Кстати, да.
1: Угу. Такой он... И знаком с великими рэперами, многими. С некоторыми есть коллаборации.
2: Даже много, мне кажется, коллабораций.
1: С такими, с блондинами. Итак, Вера, три.
3: Может быть, какой-нибудь Дас. Я не помню, как правильно произносишь.
2: Хороший вариант, но тоже нет.
1: Нет.
2: Давай, третий вариант. Третья попытка.
1: Три.
2: Очень известный. Очень
1: два,
2: известный.
1: Один. Но ты хорошо шла. Это Эйкон.
2: Эйкон.
1: Эйкон.
3: А, точно.
1: Угу. Ну, варианты были гораздо сложнее у тебя.
2: Да. Да, Верочка, не расстраивайся, потому что мы еще не знаем, как Олег отыграет.
1: Олег, твоя очередь постоять возле ночного клуба. Внимание!

0: Олег, Олеж, твои, ну, давай.
1: Три попытки.
2: Лично ты меня почти ничего не слышал, у меня пропадает звук, так плохо.
1: Ага. Ну, давай так, это группа.
0: Группа, да. Угу. Очень известная. Очень.
2: И известная группа какая-то?
0: Да, очень, да.
1: Да, да, да.
2: Современная, да?
1: Современная, да. Да. Они недавно воссоединились, недавно все такие, все счастливы, весь мир в восторге.
0: У них тур, кстати, сейчас.
1: Мы разыгрываем билеты на их шоу и поездки.
2: Это вот женская группа.
1: Итак, три.
2: Так.
1: Два.
0: Что-нибудь.
1: Один. Есть варианты?
2: Ну, вот как они там...
0: Олег, хоть что-нибудь скажи.
1: Да ладно, правильно, BTS.
0: BTS.
1: BTS.
0: Да, Track Swim. Итак, ребята, сейчас будет контрольный вопрос, потому что мы отыграли хорошо, 0-0.
1: Да, боевая ничья.
0: Вот, собственно, кто правильно ответит, тот переходит в следующий тур. Съемки фильма проходили в Австралии. Да?
1: Угу.
0: Знаем Австралию.
1: Да.
0: Прекрасное место. Вот у нас сейчас с вами лето, а в Австралии сейчас...
3: Зима.
1: Вера.
0: Вера.
1: Вера.
0: Чуть-чуть быстрее была Вера.
1: Вера! Вот как времена года помогли-то, а?
0: Обратил внимание, как Вера с грустью сказала зима.
1: Вера,
0: за ребят.
1: Мы тебя поздравляем.
3: Вообще мир не нужен, не нужен.
1: Ты продолжаешь битву за домашний ночной клуб. Умница. Олег.
0: У нас есть для тебя подарок.
1: Ну, там по сюжету у главного героя, владельца ночного клуба, много налички было в ночном клубе. Mm-hmm. Но вдруг у тебя тоже много налички. И вот чтобы всегда быть в ней уверенным, мы тебе дарим детектор купюр.
2: О, ничего себе, спасибо. Спасибо огромное.
1: Олег, тебе хорошего дня, Вера, и тебе. Верочка, до завтра. Счастливо.
0: Пока.
3: Счастливо.
4: Ночной бизнес. В бригаде У.

0: Йо, это Шеллер и Петер Хапнер, бригаде У на Европе Плюс, 8.51 в Москве. Мы приближаемся к саундчеку, сегодня говорим о подкатах, когда кто-то с кем-то пытался познакомиться, может, с вами, может, вы. Но основная задача — нас интересуют неудачные подкаты. Поэтому вспоминайте и присылайте голосовые.
1: Возможно, это ваш подкат. Может быть, вы так сделали. Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть окошко «Написать в эфир».
0: Либо присылайте голосовые в личку сообществу «Европа плюс контакты». Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: Без комиссий.
2: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:58 в Москве. Сегодня в саундчеке звучат неудачные подкаты, неудачные знакомства. Так что рассказываешь, и стыдно становится.
2: Слушаем.
1: Ну, послушаем одну историю.
3: Круто, бригадушки. А я как-то работал в такси, и ко мне пришел заказ, что пассажир будет с домашним животным. Угу. В общем, садится девушка, смотрю, без домашнего животного, но симпатичная. Думаю, ну, сейчас познакомлюсь. Говорю, девушка, а у вас написано с домашним животным, но я что-то никого не вижу. Или вы есть? А киса!
1: Ну, давай так.
2: История умалчивает, чем закончилась эта встреча.
1: У нас было несколько вариантов, чтобы расшифровать слово.
2: Мы так и не поняли.
1: Да,
2: но я предположила.
1: Но очевидно, что тебе стыдно. Молодец, спасибо, попал в тему.

0: вас, это мод в бригаде Уны и Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. 40 регионов России запретят продажу алкоголя. Отряд китайских кораблей прибыл во Владивосток, и популярный сладкий напиток оказался полезным для мозга. Далее подробности. 40 регионов России запретят продажу алкоголя. Запрет будет действовать 24 часа в День молодежи, который отмечается 27 июня. Ограничения также связаны с тем, что в этот день во многих школах пройдут выпускные вечера. В Санкт-Петербурге 27 июня пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса». В этот день в северной столице также будет действовать запрет на продажу спиртного. РИА Новости напоминают о том, что ограничения на розничную продажу алкоголя в определенные дни устанавливаются на основании региональных законов. Отряд китайских кораблей прибыл во Владивосток. Это деловой заход с курсантами военно-морских учебных заведений Китайской Народной Республики. На причале гостей встретили хлебом и солью. Ожидается, что корабли из Поднебесной пробудут во Владивостоке до 27 июня. Для моряков организованы культурные и спортивные мероприятия. Планируется обмен опытом с военнослужащими Тихоокеанского флота ВМФ России. Тем временем пассажиры совершили уже около 4 миллионов поездок на речных столичных электросудах за 3 года, как сообщил заммэра Максим Лексутов. За это время они выполнили свыше 170 тысяч рейсов и стали полноценной альтернативой другим видам городского транспорта. Чиновник отметил, что вся инфраструктура для электросудов в Москве является экологичной и не производит вредных выбросов в атмосферу. Добавлю, что за первый месяц работы летней речной навигации в Москве было куплено больше 240 тысяч билетов на речные прогулки. Это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Популярный сладкий напиток оказался полезным для мозга. Ученые после свежего исследования пришли к выводу, что полифенолы, которые содержатся в какао, могут помогать поддерживать здоровье мозга и улучшать настроение. Авторы выяснили, что употребление какао может быть связано с уменьшением симптомов депрессии, улучшением эмоционального состояния. Возможный эффект объясняют влиянием на дофаминовую систему, нейропластичность и обработку эмоций. А еще полифенолы какао могут действовать как пребиотики, то есть поддерживать полезные бактерии кишечника. Исследователи считают какао перспективным продуктом для поддержания здоровья мозга и эмоционального благополучия, но подчеркивают, что для точных выводов нужны дополнительные исследования. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 73 рубля 77 копеек. Евро тоже прибавил 84 рубля 59 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 9 часов и 4 минуты. Всем отличного дня!

0: 9 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Так, ну, может, кто-нибудь. Кто-нибудь хотя бы раз. Хотя бы раз прислушался и сделал эту небольшую домашку в виде заметки. Чего-то интересного в вашем городе.
1: Заметка про любимый город, да.
0: Это просто так удобно и вам, и нам. Вот для вас удобно. Вы вновь убедились в том, какое прекрасное место, в котором вы живете.
1: Хотите поиграть в «Откуда ты фром»?
0: Да. Потом мы такие: а у нас игра «Откуда ты фром»? Нужно написать что-то интересное о вашем городе, или деревне, или поселке. Вот о чем угодно.
1: Да, вот отправляйте нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко.
0: А вы такие: хоп, в заметке, и уже готовый текст. И вот в этом тексте что-то интересное про ваш город, название самого города.
1: А ваше имя, номер телефона.
0: Да. А мы кому-нибудь из вас перезвоним и будем играть в «Откуда ты фром» в бригаде «У» на Европе Плюс. Бригада!

0: Body Talk, это Алиф Арбан и Ирина Миллер в бригаде У на Европе Плюс. 9.08 Москве. Пока мы ждем, откуда ты from. Давайте слушать вновь треки, которые снова стали хитовыми.
1: Давай.
0: Благодаря интернету и благодаря поездкам этих артистов в Россию.
1: О, серьезно?
0: Да, послушаем трек Джейсона Дерула.
1: Угу.
0: И его трек Wiggle завирусился в следующем контексте. Сначала ты показываешь, что ты планируешь, а потом на каждый Wiggle как-то нарушаешь то, что запланировано. Wiggle.
1: Да.
0: Все уже сказано. Слушаем.
2: Бригада У. Снова хитово.
3: Hey, yo, Jason. Say something to her. Holla at her.
4: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
5: You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Откуда ты from? В бригаде У. 9 часов 12 минут в Москве. Откуда ты from? В бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто у нас есть? У нас есть Лена. Лена, привет.
2: Привет.
3: Лен, привет.
1: Ты
3: привет.
1: Правда имеешь какое-то прямое, прям
2: привет.
1: Вот то самое отношение к Суздали?
3: К Суздалю?
2: Да.
1: К Суздалю. Да, да. Спасибо, к Суздалю. Хорошо, что я работаю с умными людьми. Лен, а ты прям родилась в Суздале?
2: Нет, я твоя землячка.
1: А откуда именно ты, Лен?
2: Я из Тюменской области, из города Тобольска.
1: О, как.
3: Ой, Тобольска.
1: Прекрасно, Лен. А каким образом Суздаль у нас вообще появилась тогда?
3: Появился.
1: Появился.
2: Вышла замуж.
1: Хорошо. Хорошо бы мне подтянуть русский язык. Лен, знакомься, напарник по игре у тебя есть. Саша. Саша, привет.
4: Доброе утро.
3: Привет, привет, Саша. Ну, как ты понял, у нас есть прекрасная Лена, которая будет отгадывать, откуда ты.
1: Саша, у нас есть 5 вопросов. У тебя 5 ответов на каждый из вопросов, то есть будешь отвечать. Лена, у тебя 5 попыток разгадать город, в котором живет Саша. Если все получится, подарки всем. Ребята, удачи. Начинаем.
2: Спасибо.
3: Саш, а правда ли, что у вас там есть какой-то мост такой большой-большой, что он один из самых длинных в Европе?
4: Да, правда.
3: Да? А через какую он реку?
4: Через Волгу.
3: Через Волгу. А помнишь его протяженность?
1: Есть какие-нибудь данные?
3: Только не называй название, а то он называет свой город.
4: 3 километра примерно.
3: 3 километра, круто.
1: Угу. Далеко, я бы сказал. Лена, что думаешь?
2: Нижний Новгород.
1: Нижний Новгород. Хорошо, но нет. Саша, вот что мы знаем про Челябинск, да? Ну, много всего. Но и когда-то давно...
3: Просто говорим про Челябинск.
1: Вы сейчас все поймете. Но все мы помним, что когда-то Челябинский метеорит, вот как-то вот Челябинск стал очень близок с космосом.
3: Ага.
1: Да? С помощью Челябинского метеорита. А есть ли то, что объединяет твой город с космосом?
4: Да, есть.
1: Спасибо. Лена, что думаешь? Саш, какую-нибудь подробность бы.
3: Сейчас, Лена, подожди, мы попробуем.
1: Саша еще что-нибудь скажет. А каким образом связан?
4: Подробность недалеко, так скажем, от нашего города приземлился первый космонавт. Через мост буквально. Гагарин Юрий.
1: Опа, вот это уже хорошо. Это уже серьезные подробности. Лена, Юрий Гагарин где-то там рядом приземлился.
2: Но он приземлился во Владимирской области, по-моему.
1: Соответственно, город?
2: Покров.
1: Нет!
3: Хороший вариант, интересный. Так, Саш, а есть ли какой-то музыкальный инструмент, который ассоциируется с твоим городом? Возможно, такой национальный, культурный символ?
4: Есть.
3: Какой?
4: Это гармонь.
3: Гармонь.
1: Лена? Ну, давай так, мы уйдем из Владимирской области полностью.
2: Угу.
1: Полностью уйдем. И в какой-то другой области пообитаем.
2: Так. Гармонь. Не знаю. Тамбов.
3: Тоже хорошо, но нет.
1: Саш, а вот скажи, чтобы было попроще понять, где территориально ты находишься, соседние города. Какие присутствуют? Большие.
4: Соседние города большие. Через мост у нас Энгельс. Из больших. Но что-то еще, что она может знать, так скажем.
1: Угу.
4: Балашов, Балаково.
3: Угу.
4: И они в этой области.
1: Угу. Ну, там по реке дальше Сызрань, да?
4: Да.
1: Да,
4: Ульянов.
1: Да. Угу. Да, хорошо. Лена?
2: О, май гад.
1: Вот-вот.
2: Так. Я даже не могу.
1: Хочешь финальную подсказку?
3: Давай, последняя подсказочка. Саша, назови, пожалуйста, 2 последние буквы названия.
4: О и В.
3: Ов.
1: Ов.
4: Ов.
1: Лена?
2: Ов.
1: Да.
3: Ов.
1: Ов. Ов. Ов. Но не Тамбов, да?
3: Помним. И не Балашов.
1: Итак, 3.
2: Ага. На ов.
1: 2. 1.
2: Нет.
1: Не знаю.
3: Саратов.
1: Саратов. Ну, зато
3: сколько информации-то, а?
1: Все будут знать, что рядышком Юрий Гагарин приземлился. Лена, Саша, получится в следующий раз. Звоните еще. Счастливо. Пока.
4: Ну, до свидания.
2: Пока.

0: New Religion, это Биби Рекс и Фейтлесс Бригаде У на Европе Плюс, 9.20 в Москве. Вик, что будет дальше?
1: Будет очень интересно. Там зашло бы рекорд Гиннесса, который, мне кажется, что устанавливали рядом с моим домом. Ну, вроде они говорят в Австралии. Ну, не знаю, обсудим. Вот.
0: Единственное, что у меня ассоциируется рядом с твоим домом, мы уже в подкасте обсуждали. Здравствуйте, девушка, вы прекрасно выглядите сегодня.
1: Подожди, у каждой девушки рядом с домом есть сударь такой.
0: Да, человек, который украсит утро комплиментом.
1: Ну, конечно. Вот, кстати, давно его не видела.
0: Ну, подождем.
1: Вот, подождем.
0: Впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе Плюс.
2: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинград. Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
3: Моя супруга не очень любила мои поездки на рыбалку.
4: Да.
3: А теперь мы ездим вместе.
4: Просто я попробовала тушеное мясо, которое мой муж берет с собой. Это очень вкусно. Мой муж настоящий знаток.
3: Да, знаю, что выбираю. Тушеное мясо знаток.
4: Отлично.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Дорогой, ужин готов.
3: Как и наш новый дом.
2: С просторной кухней.
3: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
2: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшино».
3: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ и СКМПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
4: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
2: Европа Плюс. Больше, чем радио.
5: Больше, чем радио.
4: Просто зайди на сайт europaplus.ru
2: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
4: Никаких ограничений.
5: И полностью бесплатно.
2: Голосуй за любимые треки.
4: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
6: Спасибо, Европа Плюс.
2: В любое время.
4: В любом месте.
2: europaplus.ru.
4: Больше хитов. Больше музыки.

0: The Weeknd, это Леони и Имран, Бригаде У на Европе Плюс, 9.26 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: Австралиец побил мировой рекорд по громкости мужского крика. Да, и у меня такое ощущение, что...
0: Случайно побил?
1: Нет, специальные соревнования проходили вроде как в Австралии, но мне кажется, у меня под окном сегодня в 4 утра, потому что было очень шумно.
0: Так.
1: Мужчина по имени Джозеф смог закричать с громкостью 122 дБ. Ну, сравнивают, когда его уровень громкости. Ну, это примерно как, я не знаю, звук рок-концерта.
0: Да ты что?
1: Или вот самолет, например, начинает разгоняться. Настолько громко. Он очень долго выбирал слово.
0: Да. Ого. Да. Кстати, да, интересно.
1: Каким надо крикнуть. В итоге выбрал слово сейчас. Now.
0: А, now.
1: Да, представляешь?
0: Но видно, now. Какой вывод можно сделать из того, что он громко кричит, и именно слово сейчас. Либо у него очень послушные дети, либо у него очень непослушные дети.
1: Ну, кстати, с дочкой выбирали слово.
0: С дочкой?
1: Да. Ну, молодец, молодец, поздравляем.
0: Убери в комнате. Молодец.
1: Так, ну, можно сказать новости футбола, но не совсем футбола, ну, почти. Но мы все знаем, что, вот даже кто не наблюдает за футболом, что сейчас есть две основных фигуры. Это Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые, кстати, вполне возможно, последний чемпионат играют, да?
0: Да, да. Да, к сожалению. Ну, я, знаешь... Наблюдая за их карьерой, не удивлюсь, если они еще...
1: 20 лет будут. Да, согласна. И, ну, есть между ними соперничество. Даже если вот они вроде как не соперники, но все равно там, знаешь, у кого-то рекламный контракт один большой появится, кто-то станет самым богатым.
0: Причем им, мне кажется, уже давно наплевать на это.
1: Возможно. Но вот и много-много лет назад у Криштиану Роналду появился очень неудачный памятник на Мадейре. Ему поставили такой некрасивый. Но наверняка Лионель Месси переживал, что у него некрасивого, вот, ну, не памятника, статуи в честь него нет. Но тут свершилось.
0: Так.
1: Лионелю, значит, установили статую в Аргентине, которая весит 70 тонн, над ней работали целый год.
0: Большая,
1: которая повторяет его... Повторяет его позу после победы на чемпионате мира 2022 года. Выглядит вот так, у него такие мощные ноги, высокая голова вытянутая.
0: А почему он выглядит как вот это надувное зазувало перед заправкой?
1: Ну, я не знаю, ты спроси,
0: да. Покажи еще раз.
1: Ну, голова такая стройная у него.
0: Ну, такая грушевидная.
1: Еще кубок стоит прямо вот перед ним.
0: И такой очень мощный трицепс, который как бы дополнился бицепсом, который слез сверху и дополнил трицепс. Такое очень мощное начало руки.
1: А мне нравятся ноги мощные. Ну, понятно,
0: что это ноги! Я сначала не понял, но он просто торчит из горы. Это ноги!
1: Это ножище, я бы сказала.
0: Вау!
1: Ноги и кубок. Между ног, ты же понял?
0: А там что, там... Это кубок! Боже мой, он как будто бы в раннем клипе у Бритни Спирс снимался.
1: Бритни Спирс, да. Да, согласна. Ну, красиво, эффектно.
0: Черненький, это что, это птицы или это, ну, детально разукрасили и волосяной покров на ногах?
1: Нет, это конфетти, я думаю.
0: А, это конфетти.
1: Ой, да, красиво, да, эффектно, эффектно. Но теперь, мне кажется, Криштиану будут переживать, что такого у него нет.
0: Хорошо, что статуя большая, не спрятать.
1: Кстати, еще один повод съездить в Аргентину, посмотреть на статую. Ну все?
0: А, все?
1: Да, все,
0: спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 9.32 в Москве, гороскоп на вторник, 23 июня.
1: Омны, наслаждайтесь каждой ситуацией в вашей жизни, не торопитесь моменты.
0: Тельцы, сегодня вы распрощаетесь с финансовой нестабильностью.
1: Близнецы, любые эксперименты с внешностью в этот день пройдут удачно.
0: Раки, если возьмете чужие обязанности на себя, то получите только головную боль.
1: Львы, от вашего настроения зависит успех всех намеченных мероприятий.
0: Девы, нам не нужно отказываться от предложений коллег в чем-то нам помочь.
1: Весы, сегодня вы даже сможете изменить чью-то судьбу.
0: Скорпионы, всегда учитывайте собственные интересы в непростых вопросах.
1: Стрельцы, не ищите виновных в своих собственных проблемах.
0: Козероги, день будет наполнен приятными безумствами, как в старые добрые времена.
1: Водолеи, сегодня вы легко примете волевые решения.
0: Рыбы, откажитесь от проявления инициативы, пусть все решают за вас.

0: на бригаде «Умный» в Европе Плюс, 9.35 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня во вторник 30 тысяч рублей. И десяточка дополнительно от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом.
1: Приятненько.
0: Приятненько. Может, сразу пойдем в раздумье упадем?
1: А давай.
0: Пойдем с вопросами, а вы?
1: Пойдем.
0: Звонить.

0: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: On ice.
1: В бригаде У.
2: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
3: 9:43 в Москве, сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
4: Алло, здравствуйте, Нина.
5: Ниночка, привет.
3: Привет,
5: откуда?
3: Нина.
4: Из Ярославля.
3: Ярославль, Нина, прекрасно. Нина, а какие эмоции у тебя вызывают деньги? Скажи, пожалуйста.
4: Ну, наверное, хорошие.
3: Это
4: позволить.
5: Не сомневайся. Хорошие.
3: У нас 30 тысяч хороших новостей для тебя сегодня. 30 тысяч в сейфе накопилось. И еще можно получить 10 тысяч от Озонбанка. Для этого просто ответь на вопрос с бонусом правильно. Для этого выбери, какой вопрос будет с бонусом. Первый, второй или третий?
4: Давайте будет третий.
5: Давай третий.
3: Нина, удачи. Начинаем.
1: Первая цифра.
5: Итак, сегодня день розового фламинго. Прекрасные, грациозные птицы, очень красивые, очень интересные. И есть один интересный факт про них, который до сих пор удивляет ученых. Вот какой, как ты думаешь? Три варианта ответа. Они очень плохо летают, максимальная высота полета 5-10 метров. Они, некоторые их виды, как и кукушки, подбрасывают свои яйца. Или же третий факт. Они могут пить практически кипяток из гейзеров.
4: Давайте пусть будет первый.
5: Первый вариант, они очень плохо летают, максимум 5-10 метров. Принято.
1: Вторая цифра.
3: Нина, сегодня отмечается день балалайки. По мне, балалайка это не только красиво, но уже и стильно. Да, такой вроде бы небольшой предмет, так мало струн, а сколько звуков извлекает он, да? И хочу поговорить с тобой о музыканте из Псковской области, его зовут Константин. Несколько лет назад он установил рекорд по непрерывной игре на балалайке. Играл непрерывно 60 минут, что довольно-таки тяжело. Этот рекорд есть в книге рекордов России. Мы переносимся на его родину, Псков. Как думаешь, в честь чего или кого Псков получил свое название? Город Псков. В честь реки, в честь малочисленного коренного народа или в честь горы?
4: Путь будет в честь реки.
3: В честь реки. Первый вариант. Принято.
1: Третья цифра.
5: Итак, Нина, вот тот самый вопрос с бонусом. Если правильно на него ответишь, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Поэтому удачи. Итак, сегодня день печатных машинок. Есть один известный голливудский актер, который настолько обожает печатные машинки, что у него целая коллекция винтажных представителей, собственно, этого предмета. Даже, говорят, у него 200 машинок, есть даже машинки на кириллице. Как ты думаешь, кто это? Вот как подсказочка, этот актер сыграл главную роль в фильме «Изгой». Итак, это Леонардо Ди Каприо, это Том Хэнкс или Мэтт Дэймон?
4: Пусть будет второй вариант ответа.
5: Том Хэнкс, принято.
3: Итак, Нина из Ярославля подобрала такой код от сейфа. 1-1-2. Внимание!

0: Фролин.
1: Но, Нина, во-первых, это еще не все новости.
2: Да. Да?
1: Поэтому, чтобы перейти ко второй части сейфа, давай разберемся с вопросами.
2: Да, мы начали с розовых фламинго. Ты сказала, что они не умеют нормально летать, 5-10 метров максимум. Нет, на самом деле они хорошие такие, добротные, перелетные птицы. Mm-hmm. Большие расстояния могут преодолевать и достаточно высоко они летают. А правильный ответ был, что розовые фламинго могут пить очень горячую воду из гейзеров. Мало кто из птиц это может, но у них специальные рецепторы в клюве и особая слизистая оболочка пищевода.
1: То есть никогда не услышишь
2: чаечку,
1: от фламинго?
2: Может, это чаечку попьем?
1: Сейчас, секундочку.
2: Да, когда я спрашиваю фламинго, тебе чай разбавлять? Он говорит, конечно, не разбавлять.
1: Что за вопрос? Нина, у меня ты абсолютно верно ответила на вопрос. Есть такая река Пскова. И в честь нее Псков получил свое название.
2: Итак, третий вопрос у нас был с бонусом. Сейчас узнаем, выиграла ли ты 10 тысяч рублей. Вопрос был такой. У кого есть шикарная коллекция печатных машинок? И кто сыграл главную роль в фильме «Изгой»? Ты ответила Том Хэнкс, и это правильно.
3: Здорово.
1: Нина, поздравляем. С одной стороны, сейф не взломан, но с другой стороны, с бонусом справилась, за что получаешь 10 тысяч рублей на карту Озон банка. Поздравляем.
2: Ю-ху!
3: Спасибо большое.
1: Звони нам еще. Здорово. И Ярославлю передавай большой привет. Счастливо.
2: Пока.
3: Пока.
1: Ну а завтра в сейфе бригады У 33 тысячи рублей.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
5: Сейф в бригаде У.

0: На «Малиновой луне» это группа «Моя Мишель» и «Бригаде У» на Европе Плюс. 9.50 в Москве. У нас впереди финальный саундчек и финальная возможность вспомнить самый нелепый, самый неудачный подкат, самое странное знакомство. Возможно, вы организатором его являлись.
1: Либо вам.
0: Либо с вами кто-то знакомился очень неудачно.
1: Ну, давайте, вспоминайте, делитесь всем. На нашем сайте europlus.ru есть специальное окошко написать в эфир. Вот туда отправляйте голосовые.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке. Бригада.
2: Реклама. Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Взломать сейф в «Бригаде У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
7: А что, так можно было? С Летуаль можно. Все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк. Управляй прогрессом».
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».
12: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
13: В кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
14: Бабки, живо!
15: Я не из тех, кого грабят.
13: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
16: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
17: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
16: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучше.

0: 2-3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 9:57 в Москве сегодня в саундчеке. Вы рассказываете самые выдающиеся и яркие подкаты, которые происходили с вами в жизни.
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: Хотела бы рассказать историю о необычном знакомстве. Я один раз стояла на светофоре, никого не трогала, сидела в машине за рулем, сзади открылась дверь, и ко мне сел парень в машину, просто на светофоре посреди города, там многополосное движение. Просто сел сзади и говорит: «Здравствуйте, я вас увидел, захотел с вами познакомиться». Оставил друзей в машине, сам сел ко мне, я довезла его до ближайшего магазина и практически послала куда подальше.
2: Ну, еще довезла. Я бы не довезла, наверное.
1: Ну, может, там и парень изначально хотел даже не познакомиться. Да-да, я вас никогда не забуду. Вот здесь, возле девушки, может.
2: Жесть.
1: Ну, интересно, интересно, да. Вот ты бы как отреагировала?
2: Не очень.
1: Оставила бы машину.
2: Я бы кричать начала, скорее всего.
1: Ну, и еще одна история финальная на сегодня.
4: Привет, Европа Плюс. Как-то ко мне хотел подкатить один молодой человек в торговом центре. Он наблюдал за мной где-то около часа, ходил, наблюдал. В итоге подошел ко мне с букетом цветов, но в этот же момент меня встретил мой любимый муж. И это была такая неловкая ситуация, что мы до сих пор иногда вспоминаем и смеемся.
2: Ну, с цветами молодец.
1: Не вовремя муж подошел, конечно.

0: Телефон ли это Дэнни Терес, бригадю на Европе плюс. Вики.
1: Да.
0: Как смотришь на то, чтобы пойти и продолжить поработать? Ответственно,
1: мне
0: качественно.
1: Мне очень нравится эта идея.
0: У нас впереди запись финального выпуска этого сезона подкаста «Личка».
1: Его можно будет послушать или посмотреть на нашем сайте вечером europlus.ru.
0: Ну а тогда завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, в столице 10:00. Европа плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Первый случай заражения мелиоидозом выявлен в России. Наши люди снова начали покупать автомобили, и эксперты назвали самые вредные приложения Windows. Далее подробности. Случай заражения мелиоидозом выявлен в России. В Роспотребнадзоре сообщают о том, что это завозной случай. Его нашли у туристки, которая вернулась из Таиланда. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. В Роспотребнадзоре отметили, что в России разработана и используется высокочувствительная тест-система для диагностики мелиоидоза, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. В Роспотребнадзоре напомнили, что мелиоидоз – это особо опасное тропическое инфекционное заболевание с высоким процентом летальности. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить стратегию развития цифровых платформ в России к февралю следующего года. Документ разработают Минэкономразвитие, Минцифры вместе с другими ведомствами. В рамках стратегии планируется определить приоритетные направления платформизации, требования к данным, архитектуре, информационной безопасности, а также подходы к использованию искусственного интеллекта. В России также организуют мониторинг использования цифровых платформ и будут ежегодно готовить доклад об их влиянии на экономику. Россияне снова начали покупать автомобили. По итогам прошлой недели продажи новых легковых авто в России выросли на 27% и составили чуть больше 28 тысяч машин. Рост, зафиксированный в сегменте коммерческих автомобилей, почти на четверть, грузового транспорта на 31%. По прогнозам экспертов, по итогам июня продажи новых легковых автомобилей ожидаются на уровне мая. Это около 110 тысяч единиц. Напомню, что на прошлой неделе продажи существенно просели из-за праздников. Эксперты назвали самые вредные приложения в системе Microsoft Windows и призвали скорее заменить их на альтернативные программы. В первую очередь критике подвергся встроенный браузер Microsoft Edge. По мнению специалистов, он перегружен сервисами Microsoft и рекламой. Вместо него можно использовать Google Chrome или Яндекс.Браузер. Также эксперты советуют отказаться от сервиса OneDrive, который привлекает бесплатными 5 гигабайтами, но затем агрессивно рекламирует платную подписку. Почтовый клиент Outlook раскритиковали за запутанные настройки и также встроенную рекламу. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 73 рубля 77 копеек. Евро тоже прибавил. За него дают 84 рубля и 59 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

Ее чиловый вайб. Такой вот калифорнийский расслабленный вайб Доминика Файка. Мгновенно всегда напряжение снимает. Вот, а бит, гитарка эта расслабленная, настраивает на позитив. Вот, без паники перед дедлайнами в этот рабочий день. Да, ребята? Да, Доминик Файк, Baby Doll, только что на Европе Плюс. А это я на Европе Плюс, я Тимур Бодров. Пришел, чтобы с вами время отлично провести, наслаждаться летом и суперхитами на Европе Плюс. Скоро у нас тут ртуть Вани Дмитриенко и супернова Love от Ive и David Guetta.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
0: Европа Плюс. Больше, чем радио.
1: Просто зайди на сайт europaplus.ru
0: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
1: Никаких ограничений.
2: И полностью бесплатно.
0: Голосуй за любимые треки.
1: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
0: В любое время.
1: В любом месте.
0: europaplus.ru.

0: и песня, вот и песня. Marshmello, DJ Зефирка и команда Portugal The Man. Команда из... откуда они? Из Аляски. Из Аляски. Вообще, в последнее время Portugal The Man активно сотрудничают с электронными музыкантами. Если помните, была коллаба с проектом Naked. Теперь вот совместка, озвучавшая под названием Phoenix. А по-нашему Феникс. Окей, ну и давайте позитив раздавать здесь на Ирвик Плюс мы будем и далее. Далее уже при участии Coldplay поставлю вам афро-рок-историю We Pray. И до этого не пропустите космическое диско Galaxy. Реклама.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7. Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанк от 430 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте stroylet.ru.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
5: Клин станционная 10.
6: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
8: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
9: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
10: Это 4 миллиона друзей.
9: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
10: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вместе с вами с огромным удовольствием слушаю мега-хит сезона «Шаде». По Индию «Хчо и Мод». Будет главный хит Эда Ширана. «Shape of You». А еще впереди хаос регги тема Jamaican Bam-Bam. Короче, музыка, хиты, все в режиме нон-стоп здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чультечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Кино с 25 июня. Рассел Кроу.
8: Бабки, живо!
9: Я не из тех, кого грабят.
7: В дерзком комедийном триллере...
10: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
7: Ночной бизнес.
11: Категория 18+.
12: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
13: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
14: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Точное московское 11:00.

0: Вот он, один из главных архитекторов современных летних хитов. Ужель. Чувак, чья музыка превращает любую локацию, даже ваш офис, в танцевальную вечеринку. Только что Jamaican Bam Bam. Ну и, кстати, в эти дни главный дэнс-чарт страны, топ-клаб-чарт, покоряет свежий летний хит французского диджея. Он называется Moving to the Sun. Бенгер, который более чем достоин вашего внимания и, по-моему, станет идеальным саундтреком для ваших приключений. Послушать новинку Ужеля Moving to the Sun и другие актуальные дэнс-хиты сезона в эфире нашем можно по субботам, но также топ-клаб-чарт в любое время доступен в виде подкаста. Подкаст Top Club Chart на многих площадках и, разумеется, на сайте нашем europlus.ru.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда. 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

калифорнийских ночах команда Tokyo Hotel. Ну и мы давайте о ночных приключениях петь будем и дальше. Скоро история про, собственно, ночные танцы в лесу с гематогеном в кармане. Вот это Дракула от Тейм Импала и Дженни. Песня Дракула вообще вдохновлена австралийской рейв-культурой. Там есть такое уникальное явление под названием буш-дуф. Буш-дуф — это такие, знаете, тусовки электронные, которые устраивает в лесу, поэтому буш, вот, подальше от цивилизации. Кстати, как это обычно происходит, такая некая видеоиллюстрация этого дела есть в клипе «Дракула» от Тейм Импала, так что посмотрите на досуге. Ну и далее на Европлюс, помимо Тейм Импала, еще один красавчик, ждем Бруно Марса.

0: и вот Тимур Бодров решил помолчать полчасика. Далее на Европлюс никакой болтовни и только музыка. Слушаем далее Satisfy. Satisfy, Calvin Harris и Jay-Z. Будет прекрасная Мона. Устроим заплыв в компании BTS. Короче, полчаса хиты и ничего лишнего здесь на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Дни солнечные становятся короче.
3: А что, все, что ли, уже?
2: Уже все.
3: Случилось, когда
2: да,
3: было?
2: Да, самый длинный день был, 21-го.
3: Когда, 21 июня?
2: Угу.
3: Ничего страшного?
2: Нормально,
3: все
2: да?
3: Все хорошо?
2: Да, нормально.
3: Да ладно, когда-то начинает темнеть вот так, чтобы солидно. В ноябре? До ноября еще. Хоп!
2: Хоп,
3: и все.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
1: Реклама.
5: Зачисляй, храни, трать. Зачисляй,
6: не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
9: Бабки, живо!
10: Я не с тех, кого грабят.
8: В дерзком комедийном триллере...
11: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
8: Ночной бизнес.
12: Категория 18+.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Без комиссии.
2: Что-что?
15: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
15: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
15: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
16: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
17: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
18: Полностью бесплатно. Без ограничений. 12+.

0: swim. Че, ребята, успели поплавать, искупаться этим летом? Может быть, на пляже уже побывали? Я нет, но отпуск не за горами. Вот, еще, значит, мы дальше продолжим с большой песней, большой хит этого года. Это будет песня «Феникс» от Beerwolf. Вот, Beerwolf, девушка, которая в этом сезоне от традиционного хаус-поп-саунда сделала шаг в сторону утяжеления. В музыке ее появились элементы рока, металла, и случился прорыв с хитом «Феникс». Собственно, этой песней мы с вами и насладимся, ребята. Вот, лично я намерен слушать на максимально допустимой громкости, чего и вам желаю.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели «Marshmello Portugal The Man» «Феникс». Лучший взлет Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Номер один The Second Voice Let Me Be. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинград. Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
6: Клин. Станционная 10.
7: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
8: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
9: Кузьмич, откуда уха? Мы ж только что на рыбалку приехали.
10: Так рыбные консервы всегда под рукой.
9: Кузьмич, ты знаток. Ну, за уху.
10: Рыбные консервы торговой марки «Знаток».

0: Инновационных решений. Нестандартные размеры изготовим за одну неделю. Мир дверей. Клин. Карла Маркса 12А и деревня Белавина 20А.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Собери свою Европу Плюс. Слушай бригаду У вечером, Раш утром. Еврохит ТОП-40 в понедельник.
3: Что?
2: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время, в любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: обрати внимание, сделано в Италии. Группа «Медуза» не случайно выбрала себе такое имя. Это отсылка к корням своим итальянским и, собственно, бренду «Версаси». Ну, вы помните символ этого модного дома, горгон «Медуза». Вот, и ребята тоже из Милана и решили использовать культурный код, всем знакомый. «Don't Wanna Go Home» называется отзвучавший свежий сингл «Медузы». И 12.36, столичное отличное. Вы слушаете «Европа Плюс», вы слышите меня, Тимура Бодрова. А я намерен далее сменить пластинку, добавлю хип-хопа. Будет трек «Астронавт в океане» и до этого мега-хит «Good Luck, Babe» от моей любимки Chapel Ron.
1: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008. Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
2: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
3: Европа плюс точка ру.
2: Просто зайди на сайт и слушай лучшие мировые.

0: хорош. Ну, хорош Боб Синклар. Французский диджей, чья музыка ассоциируется у нас с беззаботным летом, теплым морем и закатными вечеринками. Вот. Для всего этого, безусловно, подходит трек «I Can't Wait». Кстати, ребята и девчата, еще больше годных треков для вечеринок на нашем сайте есть. Там специальный поток, называется Euro Plus Party. Слушайте бесплатно, без ограничений на europoplus.ru.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей Шоу.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также Booking и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
9: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Зачисляй, храни, трать!
11: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
12: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
14: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
15: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
14: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: в сказках добро побеждает зло, кто победил, тот и добрый. Вот такая вот fairy tale gone bad от Sunrise Avenue. Мы, ребята, верим в лучшее, телепортируемся в час новый, а там лучшая музыка, лучшие хиты для вас на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 13:00. Европа Плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Привет, Тимур, добрый день всем. Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице и области. Госавтоинспекция опровергла сообщение об ужесточении ответственности для водителей. И новый рекорд установили мобильные приложения Москвы. Далее подробности. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье. Гидрометцентр предупреждает о том, что во второй половине дня в столице и области ожидается усиление ветра. Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду. Автомобилистов просят не парковаться вблизи деревьев, а пешеходам следует обходить стороной рекламные щиты и плохо закрепленные конструкции. Госавтоинспекция тем временем опровергла сообщение об ужесточении ответственности для водителей с 1 июля. Речь идет об ответственности за использование мобильного телефона за рулем во время движения и за тонировку. В пресс-службе ГАИ напомнили о том, что любые нововведения в законодательстве о безопасности дорожного движения регулируются на федеральном уровне и публикуются только на официальном портале проектов нормативных актов, а после утверждения на официальном интернет-портале правовой информации. 260 человек набрали 100 баллов на ЕГЭ по истории. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что в этом году школьники показывают лучшие результаты, если сравнивать с 2025-м. Тогда на 100 баллов историю удалось сдать 155 выпускникам. При этом средний тестовый балл экзамена по истории в этом году увеличился с 55,8 до 57,8, а доля высокобальников выросла с 11,7% до 15%. Ранее сообщалось о том, что на Камчатке выпускник впервые в истории региона набрал на ЕГЭ 300 баллов из 300 возможных. Он сдавал русский язык, профильную математику и физику. Новый рекорд установили мобильные приложения Москвы. На сегодняшний день их скачали больше 100 миллионов раз. Это статистика за 14 лет. Приложения столицы помогают решать многие повседневные задачи онлайн в любое удобное время. Например, записать детей в детский сад, заказать медицинские справки, пополнить транспортную карту, купить билеты на мероприятия. Многие востребованные услуги и сервисы объединяет приложение «Моя Москва». Они собраны по тематическим разделам: семья, дом, транспорт, здоровье, досуг и билеты. Поиск облегчает цифровой ассистент, который появился в приложении в этом году. Например, жители могут вызвать мастера на дом, заказать питание для ребенка в школьной столовой, оформить вывоз ненужных вещей или найти мероприятия на выходные. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка: доллар 73,77 рубля, евро 84,59 рубля. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 13:03. Всем отличного дня!

Поет на свете Винни-Пух. Что в переводе с русского на русский значит счастливый, довольный Тимур Бодров с вами на Европе Плюс. И прямо сейчас он начинает Плейбокс. Плейбокс, я ваш плейбок. Спасибо, спасибо. Значит, впереди у нас игра для тружеников Москвы. Это бизнес-ланч. Игра, которая спасает от рутины, от серых будней. Мы устраиваем тимбилдинг и доставляем пиццу. 4 пиццы и напитки есть для всех. Если вы с коллегами тоже хотите полакомиться, пишите в бизнес-ланч на europaplus.ru. Во второй половине часа мы заглянем в зал славы Европлюс, а там, в этом зале, имена самых внимательных слушателей. Вот, будет хитбэк во второй половине часа, да, и я подарю за внимательное прослушивание хитов нашу идеальную летнюю футболку. Прямо сейчас МОД в Москве 13.07.

0: команда под названием «Технари». Ее капитанша — это Ольга. Оля, здрасте, добрый день.
1: Да.
0: Добрый день.
1: Да, здравствуйте.
0: Оля с коллегами аккумуляторы производит. Вот. И против аккумуляторов команда, которая занимается производством рыбы. Рыбки вкусной. Команда «Набис». Ее капитанша — это Надежда. Надя, добрый день.
2: Я здесь, да, добрый день.
0: Так, значит, девчонки, приветствую вас, рассказываю, что мы делаем. Несколько раундов впереди, самый важный первый, потому что там мы определяем, кто из вас получит право первый отвечать. Задам вопрос, поставлю подсказки, это буквально два фрагмента, и потом дяденька скажет слово «три». Услышали слово «три», произносим название команды. Кто первая, тот первый отвечает. Ответили правильно, заработали балл. Ответили неверно, балл переходит сопернице. По этому принципу играем до двух очков. Итак, первый раунд прекрасной барышни. Сейчас у нас тут идет чемпионат мира по футболу, а я вспомню чемпионат Европы по футболу 2020 года. Значит, вам нужно сказать, угадать, вспомнить, какой музыкант электронный записал официально песню чемпионата Европы по футболу 2020 года. Вот два варианта ответа. Это был нидерландец Мартин Гаррикс. Или для чемпионата Европы постарался Дэвид Гетта. Так, ознакомились с вариантами ответов? Дождитесь слова «три».
3: Один. Два, три.
2: Технари.
0: Доли секунды. Она была раньше, это команда «Технари». Оля. Итак, в 2020 году этот парень записал официальную песню чемпионата Европы по футболу. Это Оля.
2: Мартин Гаррик,
0: абсолютно верно. Мартин Гаррик. Вместе, между прочим, с Боно и Эджем из группы U2. А Дэвид Гетта тоже записывал песню для чемпионата Европы, но это было в 2016 году. Так, первый балл заработали технари. Сейчас для команды «Набис» задача не ошибиться. Наденька, отвечайте правильно, в этом случае игра продолжится. Значит, вопрос такой. Ну, раз у нас время обеденное, пицца, пармезан, все дела, давайте поговорим про пармезан. Значит, каким образом определяют качество головок пармезана, когда они созревают? Значит, это делают по запаху или на слух? Каким образом определяют качество головок пармезана? По запаху или на слух? Надя?
2: На слух.
0: На слух, абсолютно верно. Значит, ходит дяденька с молоточком, стучит и определяет таким образом структуру сыра, чтобы не было пустот. Вот. Все, хватит аплодисменты. Счет 1-1. Так, ну и все, последний, третий раунд. Сейчас, если команда «Технари» отвечает правильно, зарабатывает пиццу. Вопрос такой. Значит, говорим про российские города. Дело в том, что была такая история, что один город большой жил сразу в двух часовых поясах. На одном берегу реки был один часовой пояс, на другой — другой. Что это за город? Новосибирск или Красноярск? Оля.
2: Так.
0: Оля, все!
2: Новосибирск?
0: Да. Абсолютно верно. До 58 года это было дело. Но там моста не было, поэтому было, не было проблем никаких. Со счетом 2-1 так и побеждает команда «Технари». Я ее поздравляю. А с командой «Набис» мы прощаемся ненадолго. Надь, давайте еще сыграем. Хочется, чтобы вам пицца приехала, ладно? Не расстраивайтесь, не смейте. Все, всех поздравляю. Всем приятного аппетита, хорошего дня. Ребята, кто хочет пиццу, пишите прямо сейчас. europlus.ru
4: Бизнес-ланч
5: на Европе Плюс.

0: Эй, ребята, оставайтесь в зоне слышимости Европлюс, чтобы не пропустить все самое хитовое. Скоро здесь появится Pink с историей What About Us. И, конечно, ребята, впереди хитбэк. Хитбэк. Твой шанс обновить гардероб, выиграть нашу фирменную летнюю футболку. Дарю ее, кстати, в хитбэке не просто так, за внимательное прослушивание песен на Европе Плюс.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Отставьте разговорчики, когда друзья едят. Вкуснее помидорчиков, огурчики хрустят. Набирайте больше впрок, все под марку «Знаток».
3: Только свежие огурчики, помидорчики, перчик и натуральные специи в овощных консервах марки «Знаток». «Знаток». Знаю, что выбираю.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
3: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
2: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
3: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
2: Магазин мебели «Д1». 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Любишь танцевальную музыку?
5: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
4: Европа Плюс Дэнс.
6: Дэнс. Hi, this is Pac-Man. Dance music non-stop.
7: Это Swanky Tunes.
8: The sun goes down.
9: Dance. Hi, Russia. This is Robin Schulz.
4: Европа Плюс Дэнс. Включи и танцуй.
10: Top music non-stop.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: What about us? Как же мы? Как же мы и наш досуг сегодняшний вечерний? Как мы будем отдыхать? Так вот полностью звучит вопрос этой песни у Pink. Ответ на этот вопрос прямо сейчас у Павла Беседина.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Тимур, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате военная драма «Давление» с Эндрю Скоттом и Брэндоном Фрейзером в главных ролях. Картина основана на реальных событиях 44-го года. В центре сюжета напряженные 72 часа перед началом операции «Оверлорд». Синоптик Ирвинг Крик убежден, что 5 июня станет идеальным днем для высадки союзников в Нормандии. Однако метеоролог Джеймс Стек предупреждает о надвигающемся шторме и настаивает на переносе операции. Цена ошибки слишком высока. Любая задержка может не только сорвать наступление, но и раскрыть планы союзников немецкому командованию. Перед генералом Эйзенхауэром, будущим президентом США, встает выбор, от которого зависят судьбы тысяч солдат. В отличие от многих картин на схожую тему, в фильме нет никаких баталий. Напряжение достигается в кабинетах, где решения принимаются под колоссальным давлением времени и обстоятельств. В МХТ имени Чехова премьера. Максим Меломедов выпускает драму «Коля Красоткин». Для своей новой постановки молодой режиссер обратился к части братьев Карамазовых, посвященной мальчикам. Спектакль он сам называет «Одой детству». В центре истории школьники во главе с Колей Красоткиным. Они живут в одном городе, учатся в военной гимназии, дружат, конфликтуют и философствуют. Ведут совсем не детские разговоры о вере, добре и поиске себя. Начало в 7 вечера. 3L Gallery открывает персональную выставку Арины Шабановой, художницы, работающей с живописью, скульптурой, коллажем, анимацией и текстилем. Новый проект вырастает из образа сада, знакомого с детства, пространства, укоренения и покоя, где можно почувствовать настоящий момент в живом контакте с природой. Цветы, камешки, травинки, лепестки проступают на холстах, как будто расфокусированный взгляд выхватывает отдельные детали посреди летнего пейзажа. Продлится выставка до конца лета, вход свободен. Свободный. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

0: Европе плюс.
1: Ну что, вот он, твой звездный час. Наш самый внимательный слушатель. Хитбэк. Вашему вниманию, хитбэк тест на внимательность. Если ты его пройдешь с успехом, то получишь свой идеальный летний наряд, нашу фирменную футболку. Что сейчас нужно сделать? Взять мобилу, открыть ВКонтакте и личным сообщением в группе Европа Плюс ВКонтакте отправить следующую фразу: «Я самый внимательный слушатель Европа Плюс». Обязательно укажи свой номер телефона, а иначе как я с тобой свяжусь. Итак, жду твое сообщение личным посланием в группе Европа Плюс ВКонтакте.
2: Реклама. Дорогой, ужин готов.
3: Как и наш новый дом.
2: С просторной кухней.
3: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
2: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
3: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ и СКМПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
4: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Европа Плюс. Больше, чем радио.
5: Больше, чем радио.
4: Просто зайди на сайт europaplus.ru
2: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
4: Никаких ограничений.
5: И полностью бесплатно.
2: Голосуй за любимые треки.
4: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
6: Спасибо, Европа Плюс!
2: В любое время.
4: В любом месте.
2: europaplus.ru
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе плюс.
1: Столица солнца у нас на проводе, город Новосибирск. Говорят, там с 1 июня сплошные солнечные погоды. Антон, это правда?
2: Да, все верно.
1: Все верно. Скажи, пожалуйста, Антон, вот сегодня уже какой? 23 июня. Что ты успел за эти летние деньки? Позагорать, покупаться, какой-нибудь роман завести, летние, движуху?
2: Два раза покупался.
1: Да.
2: Два раза покупался, два раза сгорел и пару раз ходил в клуб. Все остальное время
1: пока
2: работал.
1: Все. А как ты сгорел? Ты что, солнцезащитный крем не для мужиков, не для парней, только жесткач?
2: А почему? Брызгали меня, мазали. Ну, целый день мы находились около бассейна, и поэтому...
1: Такое уж оно сибирское солнце, да? Редко появляется, но зато жарит, будь здоров. Так, Антон, хочу подарить тебе идеальный летний наряд. Это наша фирменная футболка. Достанется она тебе, если ты скажешь, какая песня была нами прослушана в этом часе. Вот три варианта ответа. Зажечь огни земли. Итак, в этом часе была Beowulf и Феникс. Или группа Медуза. Группа Медуза с песней Peace of Your Heart. Или мы слушали Тедди Свимса. Мистер Know It All, мистер Всезнайка называется его песня. Значит, мистер Запоминайка и Угадайка и Называйка. Я надеюсь, это все про тебя, Антон. Какая песня была в плейбоксе?
2: Думаю, да. Номер три.
1: Номер три, абсолютно верно. Значит, еще одно яркое воспоминание о лете 26-го года для тебя, Антон, в копилку. Твоя победа в игре «Хитбэк» и наша фирменная футболка. Ура, поздравляю.
2: Спасибо большое, буду носить с удовольствием.
1: Это здорово, это так и надо. Все, Антон, я желаю тебе яркого лета. Почаще купай, загорайся и, пожалуйста, загорайся. Не загорайся, не возгорайся. И, пожалуйста, про санскрин не забывай. Все-таки беречь тебя нужно для потомков. Спасибо тебе, Антон.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Ребята, Новосибирску привет. Мы продолжаем хит-марафон вместе с Кайго и DNCE.
3: Хит-бэк. Хит-бэк. На Европе+.

0: религиозная девушка Биби Рекса, ее New Religion и Faithless, у которых God is a DJ, как мы помним, как мы знаем. Так, ребята, 13.50 в столице. Не забывайте, московские тружники, для каждого из вас есть пицца. 4 пиццы и напитки дарим ежедневно в бизнес-ланче. Попасть в эту игру можно через наш сайт europoplus.ru.
1: Реклама.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Goodbye от всех вокзалов, поезда. Прощаемся мы с Гленном Моррисоном и с моим любимым ведущим Тимуром Бодровым. Но ничего страшного, потому что пришел другой мой любимый ведущий, Саша Гордеев.
1: Столько любимых ведущих.
0: Вообще, вот сплошные любимки.
1: Хорошо, ну и много любимых хитов у нас впереди. Спасибо, Тимур. Продвигаемся далее на старте нового часа. Брак 16, Pay to Exist.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: 14.00 в Москве.

0: Мишель на Европе Плюс на Малиновой Луне. Да, все красиво. Отличный летний вторник, 14 часов и 20 минут в Москве. Всем привет, продвигаемся далее. Не скучно, очень ритмично, много классных хитов на подходе. Услышим Розе и Бруно Марса, Апати. И Хужели Солта тоже здесь. Заряжаем лето, Джамайкан на Европе Плюс.
1: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанк от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
4: Европа Плюс.ру.
3: Просто зайди на сайт и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.

0: центром и чудесными видами.
1: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
0: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ СК МПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
2: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
4: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
3: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
4: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
3: Магазин мебели «Д1». Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Любишь танцевальную музыку?
7: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
6: Европа Плюс Дэнс.
8: Hi, this is Beckman. Dance music non-stop.
9: Это Swanky Tunes.
10: Hi, Russia. This is Robin Schultz.
6: Европа плюс Дэнс. Включи и танцуй.
11: Top music non-stop.
12: Больше хитов. Больше музыки.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Заряжаем музыкальный нон-стоп на Европе плюс. Только хиты без остановок. В ближайшие полчаса знаем в это время Тейми Пал и Дженни, Дракула. Лучший трек нашего чарта The Second Voice, Let Me Be. Ани Фарбен, Рене Миллер, Body Talk. И много других классных песен на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: Очень классный трек от Tame Impala и Jenny на Европе Плюс. Дракула, самый успешный, кстати, хит Tame Impala, попал в десятку американского чарта Billboard Hot 100. Ну и, наверное, в нашем Еврохит Топ 40 тоже отметится на высоких строчках при вашей поддержке, так что голосуйте на сайте europaplus.ru. До пятницы еще время есть, так что welcome. Дальше движемся вместе с Рианой, услышим ее хит Umbrella и дождемся Валан Рокстон Vertigo совсем скоро.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: И, Артур, тебе тоже вопрос. Так. Артур, ты когда-нибудь врал Антону, например, о его внешности? Что тебе нравятся его усы, а тебе, например, не нравятся?
5: Да, да, да.
4: Мне кажется, Артур...
5: Неожиданный ответ, Саша.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дверной вопрос? Не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
4: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Мобильное приложение «Европа Плюс».
5: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
2: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
5: Узнавай, какие треки играют в эфире, голосуй за любимые хиты и слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте.
2: Мобильное приложение «Европа Плюс».
5: 12+.
4: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

0: By Indie Choi, Mod на Европе Плюс, Шаде. Да, будет подо что потанцевать, кстати, в ближайшие минуты. Сразу два именитых диджея у нас на подходе. Это Tiësto, дождемся его совместной вещицы с Брианой Грейс, Beautiful Places. И Кельвин Харрис тоже на подходе. Услышим Satisfy на Европе Плюс.
1: Нет прекраснее союза, чем горох и кукуруза. Так и тянется рука к ним любого знатока. Зеленый горошек и кукуруза торговой марки «Знаток». Вкусно, полезно, недорого. «Знаток» – знаю, что выбираю.
2: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: 30 минут, только хиты без остановок на Европе Плюс. С нами в это время Tokyo Hotel, California Nights. California Nights, glowing like a flame. Слышим, Медуза, Don't Wanna Go Home. Клан Карусель тоже здесь. Ride. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Здесь Вэл.
4: Здесь Вики.
3: И это трек про наш подкаст.
4: Он информации вам.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: В кино с 25 июня. Рассел Кроу. Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
5: Бабки, живо!
6: Я не из тех, кого грабят.
4: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также Booking и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
14: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
15: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
16: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
17: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 16:00 в Москве.

0: скажем goodbye скоро этому рабочему вторнику. Продвигаемся потихоньку в сторону вечера. 16 часов и 20 минут уже в Москве. Вечером сегодня, кстати, шоу «Rush» на Европе Плюс. Не пропустите, в 19.00 Антон Камолов, Артур, Саша будут здесь. Как всегда, интересные темы для обсуждения. Пока же интересный трек от группы «Айола». Услышим «Home My» и дождемся «Тири Свимс», «Мистер Know It All». Совсем скоро.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Клин станционная 10.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Дверной вопрос не вопрос.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанк от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это 4 миллиона друзей.
5: Привет, мы бригада У.
6: Вступай в группу Европа Плюс.
7: Это Антон Камолов
8: и Лена Обитаева.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
3: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Mr. Know It All, всезнающий Терри Свимс на Европе Плюс и его отличнейший вокал. Если нравится песня, конечно, не забудьте поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на сайте europaplus.ru. В пятницу будем подводить уже муз-итоги. Пока же продвигаемся далее в этот вечер. Впереди BTS, услышим Swim и дождемся ритмичной работы от Кунгси Тайфос Лондон Galaxy на Европе Плюс.
1: Моя супруга не очень любила мои поездки на рыбалку.
2: Да.
1: А теперь мы ездим вместе.
2: Просто я попробовала тушеное мясо, которое мой муж берет с собой. Это очень вкусно. Мой муж настоящий знаток.
1: Да, знаю, что выбираю. Тушеное мясо знаток.
2: Отличный выбор.
3: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли, сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет, цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 960.

0: Frankie Jones.
1: Hi Russia, this is Robin Schulz.
2: Европа плюс Дэнс. Включи и танцуй. Top music non-stop.
3: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

все хиты на одном радио. Больше хитов. Больше музыки.

0: Группа BTS на Европе Блюз и Swim. Продолжаем наш летний музыкальный заплыв. К финалу часа будем продвигаться очень мощно под легендарный трек от группы Linkin Park What I've Done. И Dua Lipa тоже появится через пару минут. Illusion. Дождемся.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Дни солнечные становятся короче.
3: А что, все, что ли, уже
2: все.
3: Случилось, когда
2: да,
3: было?
2: Да, самый длинный день был, 21-го.
3: Когда, 21-го июня?
2: Угу.
3: Ничего страшного?
2: Нормально,
3: все,
2: да?
3: Все хорошо?
2: Да, нормально.
3: Да ладно, когда-то начинает темнеть, вот так, чтобы солидно. В ноябре? До ноября еще. Хоп!
2: Хоп, и все.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
1: Реклама.
5: Без комиссии.
1: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
13: 12+.

0: мощный финал этого часа от Linkin Park на Европе Плюс. What I've Done. Дальше много мощных и легких треков на любой вкус, в общем. Так что оставайтесь поблизости. Это Европа Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 17:00 в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. Игорь Акулов, приветствуем.
2: Саш, привет, всем добрый день. Госдума приняла закон, который с 1 сентября текущего года позволит семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Сейчас при появлении ребенка заемщик может получить полугодовые каникулы, но только если его доходы снизились более чем на 20%. Новый закон отменяет это условие. Каникулы можно будет взять при рождении или установлении второго или последующих детей. При этом первые 6 месяцев семья полностью освобождается от процентов по основному долгу. Проценты начнут начисляться только с 7 месяца. Автономный грузовик одной из компаний впервые совершил поездку из Москвы в Санкт-Петербург по трассе М11 Нева без вмешательства человека. Робот-трак с прицепом проехал 700 километров примерно за 8 часов. Водитель-испытатель находился в кабине, но не участвовал в управлении. Это первый случай в России, когда беспилотный грузовик преодолел такое расстояние в автономном режиме. И аналитики одного из сервисов по продаже билетов назвали самые востребованные направления для отдыха в июле. Среди российских городов безусловным лидером стал Калининград. На него пришлось более чем в два раза больше бронирований, чем на Сочи, занявший второе место. Средняя стоимость перелета в Калининград составила около 13 тысяч рублей, тогда как в Сочи более 22 тысяч рублей. Также в топ-5 вошли Махачкала, Владивосток и Минеральные воды. Это пока что все. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Саша Гордеев. Всем отличного дня!
1: На Европе Плюс.
3: Это топ-новости Star News. Певица SZA жестко раскритиковала использование искусственного интеллекта в музыкальной индустрии. Американская R&B-звезда пришла в ярость, когда обнаружила, что нейросети обучались на ее песнях без разрешения. Причем использовались даже еще не выпущенные треки. SZA назвала музыкантов, поддерживающих ИИ, отвратительными и заявила, что технологии буквально ведут с ней войну. Рита Ора призналась, что наконец-то научилась справляться с завышенными требованиями к себе. 35-летняя британская певица вовсю работает над новым альбомом, просто получая удовольствие от процесса и меньше беспокоясь о результате. Также она поделилась своей главной мечтой – записать живой концерт в лондонском Альберт-Холле по примеру Адель и певицы Рэй. Бритни Спирс откровенно рассказала, почему устраивает бунт в своих соцсетях. 44-летняя поп-дива призналась, что 3 года назад из ее дома загадочным образом исчезла половина гардероба, дорогие пальто и украшения. Беспомощность полиции сильно ранила певицу, из-за чего она начала назло публиковать провокационные танцы в откровенных нарядах. Шотландский хитмейкер Льюис Капальди официально возвращается к работе. Выступая на фестивале в Глазго, певец откровенно признался, что пережил тяжелый ментальный срыв. Но, к счастью, кризис миновал, и уже в конце лета артист закроется в студии ради записи 3-го альбома. Капальди пообещал изменить подход к творчеству. Он больше не будет гнаться за сиюминутными хитами, а полностью сосредоточится на качестве звука и глубине текстов. Star News, и вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News.

Russian и Raul Alejandro на Европе Плюс. Понго, 17.20, время столичное. Летний вечер наступает. Рабочий вторник, я надеюсь, заканчивается. Так что продвигаемся в этом приятном направлении под лучшую музыку. Впереди у нас суперхит от Алекса Уоррена. Слышим Fever Dream и дождемся легендарной работы от группы Rimon, Supergirl, совсем скоро.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
2: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Европа Плюс. Больше, чем радио.
5: Больше, чем радио.
3: Просто зайди на сайт europaplus.ru
4: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
3: Никаких ограничений.
5: И полностью бесплатно.
4: Голосуй за любимые треки.
3: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
6: Спасибо, Европа Плюс!
4: В любое время.
3: В любом месте.
4: europaplus.ru
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

все хиты на одном радио. Больше хитов. Больше музыки. Европа плюс.

0: Римон и Супергерл на Европе Плюс. 17 часов и 29 минут в Москве. Самое время вспомнить, что интересного сегодня было в рубрике «Саундчек бригады У».
1: «Саундчек бригады У». Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в «Саундчеке» вы вспоминаете самые неудачные подкаты.
3: Слушаем.
2: Которые никак не связаны с футболом. Внимание.
4: Привет, Европа Плюс. А ко мне один раз подкатывал 5-летний племянник моей подруги. Ему 5. Мне 20. Он долго ходил вокруг да около, так внимательно смотрел, потом подходит и говорит при всех: «Тетя Света, а пойдемте-ка ко мне в комнату». Ну, я как бы не знала, что делать, а мне его мама говорит: «Свет, иди, не пожалеешь».
5: Потому что мама знает, что нужно делать.
3: Сыночка хороший, сыночка, да.
6: Привет, бригада О. Когда мне было 16, мы тусили на квартире, и ко мне полезла целоваться очень пьяная девушка, вообще без разговоров. И потом она поняла, что перепутала меня со своим парнем. А через минут 15 их ссоры и ругани, она подходит и говорит: «Ну, поскольку он меня бросил, ну, пошли с тобой».
2: Не, нормально. Ну, в целом ты соучастник.
3: Ну, и типа один.
7: Хотела бы рассказать историю о необычном знакомстве. Я один раз стояла на светофоре, никого не трогала, сидела в машине за рулем, сзади открылась дверь, и ко мне сел парень в машину просто на светофоре посреди города, там многополосное движение. Просто сел сзади и говорит: «Здравствуйте, я вас увидел, захотел с вами познакомиться». Оставил друзей в машине, сам сел ко мне. Я довезла его до ближайшего магазина и практически послала куда подальше.
3: Ну, еще довезла. Я бы не довезла, наверное.
2: Ну, может, там и парень изначально хотел даже не познакомиться. Да-да, я вас никогда не забуду. Вот здесь, возле девушки, может.
3: Жесть.
2: Ну, интересно, интересно, да. Вот ты бы как отреагировала?
3: Не очень.
2: Оставила бы машину.
3: Я бы кричать начала, скорее всего.
2: Ну, и еще одна история финальная на сегодня.
8: Привет, Европа Плюс. Как-то ко мне хотел подкатить один молодой человек в торговом центре. Он наблюдал за мной где-то около часа, ходил, наблюдал. В итоге подошел ко мне с букетом цветов, но в этот же момент меня встретил мой любимый муж. И это была такая неловкая ситуация, что мы до сих пор иногда вспоминаем и смеемся.
3: Ну, с цветами молодец.
2: Не вовремя муж подошел, конечно.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе Плюс.

Европа плюс.

0: Вечерная головка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
2: Дорогой, ужин готов.
3: Как и наш новый дом.
2: С просторной кухней.
3: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
2: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшино».
3: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ООО «СЗ СК МПС». Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
4: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
7: Клин станционная 10.
8: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
9: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
10: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
11: В мире гаджетов, смартфонов и планшетов,
12: когда все посылают друг другу смски, месседжи, твиты, комменты,
11: а эмоции заменили лайки и смайлы.
12: Я, Антон Камолов.
11: И я, Лена Абитаева.
12: Предлагаем тебе живое, человеческое общение.
11: На самые интересные темы.
13: Радиоактивное шоу. На Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера. Поговори с Антоном Камоловым и Леной Абитаевой обо всем, что тебя волнует. Пропустил эфир? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.

0: Фреш Монтана и Макс Бина, Европе Плюс, Seven Seas You'll Left Me, отличный вечер, отличная музыка, так что продвигаемся далее. Вечером, кстати, еще появится шоу Rush, не забывайте, в 19.00. Антон Камолов, Артур и Саша будут здесь, так что подключайтесь, как всегда, все очень нескучно. Пока же Crazy, Нарс Баркли впереди, и дождемся Майли Сайрус, End of the World, совсем скоро.
1: Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
9: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
10: В кино с 25 июня Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
11: Бабки, живо!
12: Я не из тех, кого грабят.
10: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: На Разбатле на Европе Плюс и Crazy в финале этого часа. Ну, немного Crazy тоже не помешает вечером, так что переключаемся потихоньку на режим отдыха под лучшую музыку здесь на Европе Плюс, так что оставайтесь поблизости. Продвигаемся.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица уже 6.
1: Европа Плюс.
2: Сейчас распечатаем новостями. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет. Рассказывай.
3: Костя, привет, всем добрый вечер. В России готовится ввести механизм оперативной блокировки на кассах опасных товаров. Госавтоинспекция России опровергла информацию об усилении ответственности за тонировку и использование телефона. И британский волонтер установил необычный рекорд. Подробности далее. Министерство спорта Крыма приостановило проведение спортивных тренировок, физкультурных мероприятий, турниров на территории республики до 1 сентября. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Ольга Тарубарова. Ограничения вводятся с 11 утра вчерашнего дня и касаются учебно-тренировочного процесса для учащихся до 18 лет, также проведение спортивно-массовых мероприятий, а также чемпионатов и кубков. Кроме того, до особого распоряжения приостановлен организованный выезд спортсменов на соревнования за пределы Крыма. В России готовится ввести механизм оперативной блокировки на кассах товаров, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья потребителей. Законопроект, внесенный депутатами, Госдума может рассмотреть уже сегодня. Инициатива уже получила поддержку правительства и профильных комитетов. Сейчас даже при выявлении опасной партии товара в системе «Честный знак» нет механизма оперативно прекратить его оборот, и продукция может продолжать продаваться в других точках. Законопроект предлагает создать механизм для немедленной остановки подобных продаж. Госавтоинспекция России опровергла информацию об усилении ответственности за тонировку и использование телефона за рулем с 1 июля. В ведомстве заявили, что распространяемые в СМИ и соцсетях сообщения не соответствуют действительности. Также напомнили, что вся достоверная информация публикуется на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и официальном интернет-портале правовой информации. Автомобилистам рекомендовали не доверять непроверенным источникам. Вице-президент Российского союза туриндустрии рассказал, как родителям вернуть расходы на путевки в детские лагеря Крыма в связи с их приостановкой до 1 сентября. По закону родители могут обратиться за возвратом средств к туроператорам, а тем, в свою очередь, должны вернуть деньги партнеры. В судах такие ситуации всегда рассматривают как вынужденный отказ и решают в пользу потребителя. Однако одномоментно вернуть деньги будет сложно, так как они уже потрачены на подготовку к сезону. И британский волонтер Колин Джонс установил необычный рекорд, проведя 4 дня в ванне, наполненной фасолью в томатном соусе. Он лежал в пабе в графстве Норфолк с 8 утра вторника до 18 часов субботы, питаясь запеченным картофелем, сыром и фасолью. Перед началом испытания он прошел медицинский осмотр, а свое состояние после рекорда мужчина прокомментировал словами «Я полон фасоли». Своим экспериментом он собрал более 1000 фунтов стерлингов для продуктового социального супермаркета, где работает волонтером. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 73 рубля и 77 копеек. Евро на отметке 84 рубля и 59 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: После потери своего фронтмена они не сложили руки, ну а продолжили заниматься музыкой. И эту идею, я думаю, что Maxi Jazz точно бы поддержал. Fightless и Bibi Rexha на Европе Плюс. Только что классный трек New Religion. Ну что, всем классного, отличного вечера. Здрасте, это Фомин. Ну и до полуночи я буду где-то рядом. Естественно, нам будет чем заняться. Времени предостаточно. Кто-то сейчас, наверное, двигает в сторону дома, кто-то уже добрался, кто-то пойдет погулять. Ну, а кто-то, как и я, сейчас, наверное, в поте лица еще работает. И такое тоже возможно. Ну и для всего этого есть лучшая мировая поп-музыка. Мне есть что предложить. Например, впереди Time Impala и Джани. Послушаем Дракула, свежий трек нашего эфира, который просто взрывает. Невероятной красоты история. Ну и отличная знакомая песня от Imani. Don't be so shy. Уже скоро здесь, на радиостанции номер один в России. Реклама.
1: Кузьмич, откуда уха? Мы ж только что на рыбалку приехали.
2: Так рыбные консервы всегда под рукой.
1: Кузьмич, ты знаток. Ну, за уху.
2: Рыбные консервы торговой марки «Знаток».

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
3: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
2: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
3: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
2: Магазин мебели «Д1».
4: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса 20А и Волоколамское шоссе 25, строение 7.
5: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
6: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Европа Плюс.
8: Твоя свобода выбора.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
8: Топ 40. Light. Акустика. Европа Плюс.ру.
7: Больше хитов, больше музыки.

0: поднялась до 4-й, точнее до 14-й строчки главного чарта страны Еврохит ТОП 40 и может добраться до 4-й уже в ближайшую пятницу. Это возможно, если ты проголосуешь за этот трек на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохита. Заглядывай, голосуй за Тайм Импала и Джани. Дракула на Европе Плюс прямо сейчас. Ну и в пятницу, конечно же, с 14 до 16 по Москве. Обязательно послушай, что у тебя получилось. Алекс Манойлов появится, расставит всех по местам, ну и расскажет все. Даст, кстати говоря, все это послушать еще. Ну, в общем, все будет в лучшем виде. Ну а дальше в лучшем виде. Эвелин Рокстон и суперхит «Вертиго».
1: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
2: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанк от 430 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте stroylete.ru.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дорогой, ужин готов.
3: Как и наш новый дом.

0: Ведь если сантехника, то только Локнат.
1: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
1: Будь ВКонтакте с Европой Плюс. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Обожаю этих ребят. На Европе Плюс прямо сейчас моя Мишель и на Малиновой Луне. Неоднократно у нас были в студии, неоднократно приходили с акустикой. И мне кажется, одна из лучших, если не самая лучшая акустика была именно у этой команды. Но если ты это пропустил, найди видос на нашем сайте europaplus.ru, либо заглядывай в официальную группу Европа Плюс ВКонтакте, там тоже видосы есть. Ну а до финала этого часа есть классная музыка. Сия и Кайли Миноук, Dance Alone, скоро.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Без комиссии.
12: Что-что?
11: Эквайринг без комиссии.
12: Что?
11: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
12: Что?
11: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
13: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: финале этого часа на Европе Плюс Чизейт. Дальше музыки будет еще больше. Ну а также появится вечернее шоу «Раш». Антон Камолов, Артур и Саша. Погнали в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столица 19.00. Прямо сейчас на Европе Плюс самые свежие новости, самый свежий. Игорь Акулов уже здесь.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Вторичное жилье в России начинает дешеветь. Банк России рассказал о самом популярном безналичном способе оплаты и названы профессии мужчин, которые вызывают наибольшую симпатию россиянок. Подробности далее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит поводов сомневаться в макроэкономической стабильности России, несмотря на волатильность на мировых нефтяных рынках. Он отметил, что ситуация на энергетических рынках влияет на все страны мира, но российская экономика обеспечена стабильностью, и президент об этом докладывал премьер-министр Михаил Мишустин. Песков также подчеркнул, что хотя нефтяные доходы остаются существенным вкладом в формирование бюджета, доля нефтегазовых доходов продолжает расти. Май этого года стал первым месяцем, когда цены на вторичное жилье снизились во многих российских городах-миллионниках. С февраля число городов, где жилье дешевеет, начинает расти. В мае их насчитывалось уже 7. Сильнее всего цены упали в Перми, Волгограде, Казани и Уфе. Снижение составило от 1,8% до 2,5%. В Санкт-Петербурге и Омске падение было менее заметным, чуть более 0,5%. При этом в 5 мегаполисах, включая Москву, Воронеж, Нижний Новгород, Екатеринбург и Самару, цены за 5 месяцев года ни разу не снижались. Банк России провел социологическое исследование по итогам прошлого года и выяснил, что дебетовая карта остается самым популярным способом безналичной оплаты в стране. Среди опрошенных 79% заявили, что используют именно ее. На втором месте оплата по QR-коду через систему быстрых платежей. Еще 36% предпочитают переводы через мобильные онлайн-банки, а кредитными картами пользуются 24%. Росстандарт утвердил новый государственный стандарт на кожгалантерейные изделия, сумки, портфели, чемоданы, папки и другие вещи. Документ устанавливает требования к прочности швов, ручек и плечевых ремней. Например, прочность ниточного шва у пляжных сумок из искусственной кожи и дорожных рюкзаков должна составлять не менее 30 ньютонов на сантиметр, а у чемоданов жесткой конструкции не менее 40. Женские повседневные сумки и рюкзаки должны иметь минимум один или два внутренних кармана. И сервис знакомств выяснил, какие профессии мужчин вызывают наибольшую симпатию россиянок. Согласно опросу, профессия влияет на первоначальный интерес у 8 из 10 женщин. Самыми привлекательными стали врачи, их выбрали 48% респонденток. На втором месте бизнесмены с 31%, на третьем стоматологи с 26%. Также в топ вошли инженеры, юристы, военные, программисты и пилоты. В качестве потенциальных мужей россиянки чаще всего выбирали врачей 40%. Почти столько же набрали предприниматели. Среди врачей самыми привлекательными женщин назвали хирургов. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 74 рубля 62 копейки. Евро 85 рублей 48 копеек. Это пока что все. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера.

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Саш, привет. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет. Салют. Добрый вечер.
1: Ну, какие замечательные, прекрасные новости в конце рабочего дня. Стандартизирована прочность ниточного шва. 30 ньютонов на сантиметр.
2: Наконец.
1: Заживем теперь. Все.
3: И попробуй не сделай. Вот именно так.
1: Да. Надо ньютонометр с собой носить, конечно, чтобы измерять. И если что... Говорите, сейчас знаете, что будет? Ой, сейчас что будет?
3: Я вам такой скандал учиню.
1: Да. Ну и радостно, конечно, за врачей, которые стали самой привлекательной профессией для женщин. Я надеюсь, что это действительно искренний интерес, искренняя симпатия, а не то, что «О, вы врач, слушайте, вы знаете, вот у меня вот... Посмотрите, пожалуйста, у меня что-то на ноге как-то венка вылезла».
3: Да ладно, на ноге, да. У меня фурункул вот здесь вот, на пятой точке. Помогите, спасите, пожалуйста.
2: Почему не использовать те услуги, которые у тебя есть? Под
1: ты
2: рукой.
1: Имеешь в виду услуги, госуслуги, которые под рукой? Снимать на селфи-камеру и отправлять в нужный...
3: Телемедицина называется-то, да? Давайте радиомедицину еще изобретем.
2: Давайте. Но мы же и так, возможно, лечим. Так что наша профессия тоже привлекательна.
1: Мы на это надеемся. Да, как раз о профессиях мы сегодня поговорим. Тема у нас сегодня такая. Секрет из моей профессии. А будем делиться небольшими, большими и грандиозными секретами своих профессий. Начнем, как обычно, с самих себя, Саш. Ну, колись, рассказывай. Уж не знаю, ты про радиоведущество или преподавание будешь рассказывать, но какие секретики?
2: Ну, не буду про нашу профессию. Вы расскажете, а то откуда знаю, что можно говорить, что нельзя. Поэтому с надеждой на то, что ни один ученик мой не слушает сейчас, раскрою, ну, мини-секрет своей профессии педагога. Вот бывает момент, когда ты не очень подготовился, у тебя нет качественной презентации, может, ты учебник там забыл, ну, вообще, ты ничего не сделал особо, что делать? Тогда можно устроить игру.
3: Достаем двойные листочки, вот эта вся история, да?
2: Ну, это тоже нужно подготовить, контрольную работу, ну, можно диктант, конечно, на колени придумать.
3: Сочинение на тему, как я провел выходные.
2: Ну, кстати, да, хорошо. Но я часто устраиваю дебаты, если мы уже в какую-то тему вошли, и у ребят, у людей есть какой-то вокабуляр, то дебаты. Мы просто делимся на несколько частей, и это очень классно проходит, обсуждаем. Или упражнение переводчик. Все придумывают предложение, и потом это предложение говорят, и другой должен перевести.
3: Угу. Ты в этот момент дрыхнешь, что делаешь?
2: Нет, я вовлечена. Мне на самом деле это безумно нравится, потому что...
3: Не готовится.
2: Ну нет, потому что все начинают излагать свои мысли. Какой-то такой живой процесс получается.
1: Ну, как когда есть немножко, да, элемент игры, это как будто оживляет, да, чуть-чуть?
2: Да, но это не обязательно, что я не готова. А то сейчас мало ли кто...
1: Нет, конечно, нет. Это крайне редко происходит. Саш, а преподаватель... Преподаватель может отключить у себя экран, как это любят делать ученики?
2: А это я проочные, кстати, говорю.
3: А если вот онлайн какая-то встреча?
2: Если онлайн, ну я стараюсь включенным, но если...
3: Ну, чтобы параллельно смотреть еще «Игру престолов», к примеру.
2: Но если у ученика отключен экран, то я тоже отключаю. Думаю, что он меня не видит. Я его не вижу, поэтому...
3: Один на один.
1: Честно.
2: Да.
1: Да, Артур, рассказывай про секреты своей профессии.
3: Ой, я помню, когда я работал в утреннем эфире, бывало такое, что, например, в запаре почему-то забыл взять новую распечатку погоды. А погода вот уже началась. Уже открывашка. Погода.
2: Это ты думаешь, что?
3: Так, значит, сегодня в Москве ожидается погода облачная. Небольшие прояснения. Днем до плюс. Вспоминаешь, сколько было сегодня. До плюс 23. Ветер обещает умеренный. Осадков, кажется, не обещают. Вот так выдыхаешь и думаешь, ну ладно. Вроде нормально.
1: Секретики того, как рождаются выходы с пробками, скоро, минут через 15-20.
3: Ну, справедливости ради, на самом деле, вот я читаю пробки, да, это слышно только в Москве, правда говоря. Но, учитывая, что пробки всегда одинаковые, я уже наизусть знаю эти участки, которые всегда стоят. Третье транспортное кольцо, мне 14-15, да, все одинаково. Заторы стандартные, пока там, слава богу, пока там еще не закончатся, видимо, какие-то ремонтные дороги, работы всевозможные. Можно всегда одну и ту же информацию подавать. Главное это делать уверенно.
1: Да, это уверенность, вот, да, действительно секрет профессии ведущего, это 100%. Друзья, расскажите, кто вы по профессии и какие есть секретики у вас. Погрузите нас в вашу профессию немножечко, поделитесь секретами. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК, а голосовые еще дополнительно можно записать на нашем сайте europaplus.ru. Заходите на сайт, нажимаете на кнопочку «Написать в эфир» и записывайте голосовое.

0: обсуждаем секреты разных профессий. Наши слушатели делятся своими. Саш, твой коллега Матвей нам пишет. Работаю в онлайн-школе преподавателем физики. Секретов как таковых нет. Хотя нет, есть. Такой противоречивый физик. Обычно на подготовку к занятию моим коллегам нужно минут 15-20. И я, который обычно за 2 минуты до начала занятия только поднимаюсь с кровати и умудряюсь быть уже к началу занятия как огурчик.
1: Ой, открытого урока на вас нет с Райано, или как там, кто там?
0: Гранон. А это он онлайн-школа, чтобы они у себя из этого Райано подключались?
2: Я, кстати, тоже таким промышляла. Да? Иногда бывает. Но сейчас очень рано нет онлайн-уроков, но так-то в целом. А что, ты встал, и все.
0: Если вот забавно, что, мне кажется, никогда школьники не задумываются о том, что учителя-преподаватели тоже могут накосячить, опоздать, забыть домашку, свою домашку, так называемую, сделать. Ага. Как-то вот это мне не приходило в голову. Вот ты сейчас, Саш, про себя рассказал, Матвей про себя, я думаю, ведь правда.
1: Я что-то недавно видел однажды видео, преподаватель снимает и показывает, снимает себя, улыбается такой, и там подпись такая. Блин, какой классный день. Пью кофе, иду на экзамены, сейчас буду заваливать студентов, которые всю ночь готовились. И улыбается такой, довольный вообще. Думаю, ну вот оно, да. Та самая обратная жизнь, которая многим не знакома, быть может.
2: Ну, да.
1: Так, а вот такое сообщение. Я работала в газете. Гороскопы придумывал наш редактор. Ничего себе. Однажды секретарь, она весы, заняла у него денег на обед, что ли, и забыла. Так он весам месяц пророчил беды в связи со старыми долгами.
2: Так она не слушала, получается?
1: Не читала.
2: Да.
0: А и помогло вернуть долг? Это рабочая схема?
2: Слушай гороскоп теперь.
1: Зависит от того, да, включен ли секретарь в эту прессу или нет.
0: Если человек, пишущий гороскопы, например, там, не знаю, стрелец, влюбится в рыбу, он скажет, рыбам необходимо обратить внимание на окружающих стрельцов.
1: На коллегу.
0: Ага. Да, интересно. Телефон-звонок у нас.
1: Дозвонился Марк. Расскажет о секретах и своей профессии. Марк, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, друзья.
0: Здравствуйте, Марк. Расскажите, кто вы по профессии.
3: Расскажу так. Я какое-то время жил в США и решил заниматься автомобилями. Грубо говоря, перекупом. У меня не получалось. Я всегда покупал автомобили дорого, зарабатывал копейки. Я познакомился с русскоязычными ребятами, и они меня научили таким интересным секретом. Мы приходили на аукционы, и они говорили, вот смотри, вот здесь стоят машины, которые продаются на этой неделе. А вон там стоят автомобили, которые будут продаваться через... Найди те машины, которые тебе нравятся. Я нашел два автомобиля. Они пришли, вытащили предохранители на двигатель, чтобы машины не могли завести. Забрали оттуда ключи, закрыли автомобиль и говорят, все, эти машины не смогут завести, эти машины не смогут проверить. Таким образом, получалось покупать автомобили гораздо дешевле.
0: Ничего себе.
1: А их не ловили в этот момент, пока они немножко дефекты наносили автомобилю?
0: Еще же надо добраться до предохранителя.
3: Вы знаете, там вообще на аукционах количество автомобилей исчисляется десятками тысяч.
0: Ого.
3: То есть один аукцион может пройти более 1000 автомобилей за буквально несколько часов.
0: Слушайте, Марк, а вот на этих аукционах реально купить хорошую машину значительно ниже ее реальной цены?
1: Не утопленную, не восстановленную, не сваренную из двух других машин.
3: Как пример, я купил себе трехгодовалую Audi A8 за 10 тысяч долларов. Был вандализм, она была опущена. Как потом выяснилось, бывший хозяин перерезал какой-то кабель.
1: Так.
3: Для того, чтобы просто страховку... Ему надоело этот автомобиль, и страховка ему просто выплатила всю стоимость автомобиля.
1: Тоже схематозик.
3: На тот момент стоила более 60 тысяч, была мною куплена за 10 тысяч. Мы подключили все провода, машина сразу завелась, никаких проблем. Так что да, это более чем реально.
1: Саш, спроси про Додж. Про Додж спроси, Саш.
3: Окно разбито.
2: А мне уже подарили ведь.
3: Залилась немножко вода.
0: Да, Марк, сколько стоит Dodge Challenger примерно вот в нормальном состоянии в девчачьей расцветке?
1: У нас одна коллега интересуется, да?
3: Лучше взять тогда черный, а потом уже его переклеить. Я думаю, за десятку можно.
1: За десятку.
0: Все, начинаем откладывать, Саш. Марк, спасибо большое, спасибо за звонок. Так, ну, как бы это такой секретик, но он на грани легальности, да, на грани законности, если не сказать за гранью. Но, по крайней мере, да, секрет вот перекупов. Интересно, друзья, расскажите про свои профессиональные секреты, секрет из моей профессии, наша сегодняшняя тема. Можете нам позвонить по телефону, можете записать голосовое, либо записывайте на нашем сайте europaplus.ru, либо закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: Calvin Harris, Jay-Z и Satisfy здесь на Европе Плюс. Мы сегодня раскрываем не только топовые хиты, но и профессиональные секреты. И слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Всем привет! А я работаю в эксплуатации недвижимости, которая специализируется на домах бизнеса элит-класса. И вот нередко бывают такие ситуации, когда люди, купившие квартиру за 60, 70, 80 миллионов рублей, просят сделать перерасчет по услуге на сумму 120 рублей или даже 90. Вот такие интересные контрасты.
2: Чтобы показать ведомость кому-то, да, специально?
3: Может быть. Благодаря такой внимательности и буквоедству они и могут себе позволить квартиру за 90 миллионов. Все завистливо немножечко протянули. Да, друзья, расскажите про секреты из своей профессии. Маленькие, может быть, про себя самого и вашу профессию. Может быть, тоже вот секреты других, но изнутри вашей профессии, как наш слушатель только что рассказал в голосовом. Можете записать голосовой, можете написать текстом или звоните 745-6565.
4: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 963 723 2008.

0: 12А и деревня Белавина 20А. Нет прекраснее союза, чем горох и кукуруза. Так и тянется рука к ним любого знатока. Зеленый горошек и кукуруза торговой марки «Знаток». Вкусно, полезно, недорого. «Знаток» – знаю, что выбираю.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru, выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
5: Привет, это Нюша.
6: Это Ираклий.
5: Я Юля Савичева.
7: Группа «Градус».
8: Это Сергей Лазарев.
9: Привет, мы «Серебро».
10: Мы группа «Франки».
11: Это Европа Плюс свежее.
12: 100% русская, 100% свежая.
13: Музыка, которую ты понимаешь.
14: Забери меня, забери.
15: Слушай новое, слушай свежее.
16: Лучшая музыка страны. Европа Плюс.
17: Свежая. Топ-мьюзик. Нонстоп.

0: Обсуждаем секреты профессий. Сообщение от нашего слушателя Виталия. Тревожное сообщение, я бы так сказал. Я работаю курьером, пишет Виталий. И есть один секрет. Если клиент в комментарии напишет «привезти как можно быстрее», угу, то заказ привезут очень-очень не скоро.
1: Типа, а что ты нами командуешь, да? Вот такая история.
2: Тогда можно написать, можете не привозить.
1: Не торопиться.
0: Не-не-не, ну это же не может быть правдой.
1: Не знаю. Ну просто смотрите, ну комментарий, он же для каких-то деталей там разных, да, например, там вход со двора, к примеру. А если тебе команду дают, как можно быстрее, возможно, там и отношение такое к.
2: Это может конкретно у Виталия, да, такая реакция.
0: А если написать, я вас умоляю, заклинаю, пожалуйста, очень прошу, побыстрее.
2: Тогда можно чаевые сразу пообещать. Написать,
1: жена беременна, рожает, необходимо как раз-таки ей там вот эту клубнику.
0: Бутылочка.
1: И соленый огурец, к примеру.
0: Ну, предположим, да.
1: Да.
0: Телефон звонок у нас.
1: Евгения дозвонилась со своими профессиональными секретиками. Женя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Здравствуйте. Расскажите про секреты. Вы кто по профессии, Женя?
3: Расскажу, да. Это очень секретный секрет, который даже я не могу о нем упоминать.
1: Тогда до свидания, Женя.
3: Я работаю... Я не буду прямо говорить все, что нельзя. Ага. Я работаю маркетологом в компании, которая производит косметику, бытовую химию.
1: Так.
3: И мы часто выступаем спонсорами в различных телевизионных шоу. И как все знают, шоу снимаются гораздо раньше, нежели они выходят в эфир, примерно за полгода. И так получается, что те шоу, которые выходят, я уже часто знаю, кто победит в них.
1: Так, ну да.
2: И вы храните этот секрет.
1: А вы подписываете документы, да, чтобы никому, никогда, ни одного спойлера.
0: Но Женя никогда не говорит, но делает ставки с друзьями.
2: Кстати.
3: Да. Прячем телефоны. И когда их не достаем из карманов на съемках. К примеру, даже могу привести пример. Например, вот осенью будет выходить новый сезон такого знаменитого и популярного шоу «Титаны». И я уже знаю, кто там победит.
1: Какой-то титан, какой-то сильный человек наверняка, да?
0: Да.
2: Это секрет действительно только у вас? Или вот у близкой подруги тоже?
0: Ну, те, кто был... А, делится ли, да, Жень, вы вообще ни с кем не делитесь?
3: Нет, ну есть некая съемочная у нас, так сказать, группа, присутствующая на съемках группы. Мы знаем и подписываем документы. То есть мы присутствуем на съемках, видим весь процесс, видим испытания, видим, как кто проходит, понимаем, кто участвует. И мы, конечно, подписываем документ, соглашение для того, чтобы сохранить все это в тайне. И самое
0: забавное,
3: как бы я наблюдаю...
0: Да. Я просто хотел спросить, вот эта вот информация, она может быть полезной, и кроме как осознание, ну, такое чувство собственного превосходства, что я знаю то, чего не знаете вы, или как-то можно это использовать, не знаю, монетизировать?
3: Ну, я не знаю. Мне
1: я пока не придумала. Очень хочу.
3: С этой стороны, например, там, наверное, можно монетизировать. А так документы подписаны, конечно, нельзя.
0: Ну, все, нельзя, да. Но все равно, наверное, ладошки чешутся рассказать. Жень, спасибо большое, спасибо за звонок. Друзья, расскажите про секрет из вашей профессии. Кто вы по профессии, какие секретики есть профессиональные. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Секрет из моей профессии. Наша сегодняшняя тема. Друзья, поделитесь секретиками вашей профессии. Кто вы по профессии, обязательно нам расскажите. Напишите или в голосовом это продиктуйте. И поделитесь секретом. Можете звонить, можете писать. А сейчас у нас рубрика Артура.
1: Артур. В тему.
2: Вот мы в целом привыкли оценивать профессии потому, что видим со стороны, но исследования и в целом вот, понимание показывает, что во многих работах самая трудоемкая часть остается невидимой. И для кого-то показать вот эту часть работы, тоже открыть какой-то секрет невероятный, о чем люди даже не подозревают. Вот даже мы, например, да, многие думают, что ну, радиоведущие, они просто говорят в эфире, и все. И вот приходят ровно к 7 часам, и уходят ровно в 9 вечера в нашем случае. Или там утреннее шоу. Ну, тихо.
0: Можно посмотреть видеотрансляцию.
2: И студии, да, но у нас есть там кабинетик, где мы готовимся до и после эфира.
0: Это да.
2: Да, ну и, в общем-то, были исследования, которые тоже замеряли, кто сколько работает, и сколько из этого видимая часть работы, сколько невидимая. Например, по поводу врачей. Вот нам Игорь Акулов в самом начале говорил о том, что это такие привлекательные нынче профессии для девушек в том числе. Наблюдали за врачами. Оказалось, что примерно 27% времени уходит на общение с пациентами у врача или у доктора какого-нибудь. А остальное время, там больше половины, на работу с компьютером и документацией. То есть половину рабочего дня врач проводит за заполнением карт, отчетов, электронных форм и согласований каких-то всевозможных. И вот эта вот его непосредственно работа, она занимает в течение рабочего дня крохотку.
3: Ну, она в целом видимо. Вот когда ты приходишь как пациент, ты видишь, сначала тебе заполняют кучу бумажек.
0: Но это на самом деле удивительно в том смысле, ну, не удивительно, но грустно, потому что врачей подбешивает то, что они вынуждены заполнять кучу бумаг, форм и так далее, сидя в компьютере. То есть там сколько, треть, да, времени, четверть они посвящают пациенту. И пациента это очень бесит, потому что он приходит к врачу, а врач ничего у него не спрашивает почти. Сидит у себя там, как будто в Counter-Strike играет.
2: Сапера. Или раскладывает пасьянс, косын какой-нибудь. И про офисную работу то же самое, например. Было исследование одной компании, сотрудников спросили, сколько времени они тратят на свою основную работу, и выяснилось, что примерно 60% рабочего времени у офисного сотрудника уходит на непосредственные обязанности, а на так называемую работу вокруг работы. На письма, на чаты, на созвоны, на отчеты, на поиск информации, на согласование. То есть многие люди фактически работают, чтобы иметь возможность потом поработать. Вот это очень удивительно, конечно, да. Когда... И мне кажется, многие согласятся, кто проводит большинство своего рабочего времени за какими-то зум-совещаниями, и на непосредственную работу у них остается там 20 минут работы в день.
3: Так что у нас наоборот круто. У нас большая часть работы все-таки видимо.
2: По крайней мере, слышимо.
3: Ну, слышимо, да.
0: Да.
2: В нашем случае.
0: Да, друзья, расскажите про свою профессию. Кем вы работаете? Какие секреты есть у вас? Может быть, секреты, лайфхаки? Как сделать работу более эффективной? Может быть, наоборот, секреты вашей профессии? Как делать вид, что вы вообще невероятно погружены в работу, очень заняты и эффективны, а вы на самом деле там ерундой какой-то занимаетесь? Поделитесь секретиками. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
1: Это Rush!

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
2: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
0: Мобильное приложение.

0: Обсуждаем сегодня тему «Секрет из моей профессии». Артем делится своей историей. Я работаю бариста уже третий год. А бариста — это человек, который в кафе варит кофе. На всякий случай, если кто-то думает, что это который наливает, что ли, алкашку. Нет, это про кофе. Многие думают, пишет Артем, что хороший кофе — это дорогие зерна. Но чаще всего все решает чистота оборудования. Если кофемашину плохо обслуживать, даже элитный сорт кофе будет горчить. Этот секрет я понял только после нескольких месяцев работы.
1: О, да, кстати, вот офисную кофемашину вообще редко моют. И там, как правило, много этого жмыха остается, который тоже влияет на вкус кофе.
2: Я вот один раз попробовала недавно.
0: Жмых?
2: Ну так, как будто действительно стоит.
1: Это был просто кофе-левак, Саш.
2: Возможно.
1: Да.
0: Вот. Это которые мышки.
1: Не мышки, сурикаты, мангусты. А-а-а.
0: Или сурикаты. Животные, да. А-га. Как фильтр используют самих себя.
1: Да, фильтр кофе, когда спрашиваешь, вот это кофе-левак. Алена написала, если бухгалтер идет в банк, то вполне возможно он идет на пару часов домой поспать.
0: Петро, отговорочка такая.
2: А будет сообщение от учителя географии. Я географ. Мой секрет, как выйти из неудобной мне ситуации. Если я не знаю, как ответить на вопрос ученика, то я говорю, это тебе домашнее задание, узнаешь самостоятельно в интернет-источниках.

0: источниках и нам расскажешь на уроке. И вот вы знаете, у меня была точно такая же учительница географии в школе. Может быть, это она написала, или это у всех географов так. Вот точно та же формулировка у нее была.
1: А интонация какая была? Вот сам узнаешь?
0: Ну, у нее была вполне себе добрая интонация. Ну, правда, какой-то вопрос.
2: Но переключить, что типа не я не знаю, а какой ты молодец, давай, узнаешь.
0: Да, доклад на следующем уроке.
1: Сделаешь это обязательно. Так, а вот Марина писала из авиации. Если у нас внезапно кто-то апгрейдился в бизнес-класс, а еду привозить не успевали, то мы просто брали по чуть-чуть у других порций из бизнес-класса. И, так сказать, растягивали на большее количество человек.
0: Просто прям с миски получается?
1: Ну, не с миски, но
2: прям с миски. Ты смотришь, а у тебя пюрешка почему-то как будто на край и за край.
1: Полторы котлеты почему-то лежит, да? Полторы котлеты у тебя и у него.
0: Ну, не надо обидаться, вы же
2: А если очень голодный, то просто откусывали, такая не котлета круглая, а полумесяц котлетный.
0: Вот нам сообщение. Секрет от пиарщика в управляющей компании. Когда жители создают чат без управляющей компании, я все равно в него попадаю. И как радостно читать сообщения людей, которые уверены, что чат только для них. Вот он, шпиончик, следит.
2: А вы, ну, как бы пользуетесь, чтобы защитить интересы управляющей компании, или все-таки, чтобы отвечать чаяниям людей, которые, да когда же у нас наконец-то
0: видимо,
2: уже...
0: нет, не
1: либо лоббировать, например, да не, они нормальные, нормальные, смотрите, вот видите.
0: А я так поняла, просто наблюдайте. Просто интертеймент такой.
2: Нет, а есть люди, которые, вот полное ощущение, наверняка в каждом чате, вот в подъездном есть такой человек, который как будто всегда за управляющую компанию, как будто ему платят, потому что, да вы попробуйте, ну, на других поменять, ну, тоже на то же, у меня знакомые поменяли, так они в два раза больше теперь платят.
0: Ну, тогда да, действительно важная роль в чатике.
1: Но надо в любом случае посмотреть на человека со странной аватаркой, которую вы никогда не видели в лифте у себя.
2: Но справедливости ради, там, во-первых, очень много квартирные дома, да, ты вообще мало кого видишь, а многие еще и без аватарок, поэтому это такая лотерея, да. Друзья, можете рассказать про секреты вашей профессии, расскажите, кто вы, кем работаете, и какие секретики есть у вас, которыми вы пользуетесь каждый день или изредка. Звоните нам 745-6565, 745-6565, код Москвы 495. Плюс.

0: сегодня секреты разных профессий. Наши слушатели делятся своими. Вот, например, такое сообщение. Надежда пишет. Длительное время я работал на телевидении в качестве журналиста и телеведущей. Так вот, перед эфиром к нам приходила парикмахер и делала укладку. Она красиво укладывала волосы, но делала это только со стороны лица, так как затылок в эфире был не виден.
1: А как так можно сделать прическу только впереди?
0: Как рисуют, знаешь, у льва гриву такую плоскую, как рисуют под солнцем. Да. А еще с разными ведущими, продолжает Надежда, мы могли меняться пиджаками, например. И если кому-то какой-то пиджак оказывался великоват, мы его на спине закалывали булавками.
2: Ну, это база. Mm-hmm. Да, но и в целом все там ведущие новостей, к примеру, они, если в жаркий период лета, сидят по пояс в костюме, а внизу там шорты, да, и тапочки какие-нибудь.
0: Это в лучшем случае в шортах, конечно.
2: А может, и не шорты, и вообще ничего нет. А по поводу булавок, кстати, вот ровно это же надо помнить, что на всех моделях, которые представлены в разных каталогах, скажем, на маркетплейсе или где-то еще, одежда тоже с разными булавками. И вот на них она всегда сидит аккуратно и красиво. А ты потом покупаешь вещь, смотришь, думаешь, а что тут?
1: Ну, можно тоже булавочку подколоть и ходить.
0: И ходить тогда булавочка.
2: Да, не оборачиваясь никуда. Просто прямо вот так вот, да. Боком, бочком только идем, прямо ходим. И зад свой не показываем. Удобно.
0: Да, друзья, расскажите про секреты вашей профессии. Звоните нам по телефону 745-6565, код Москвы 495.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Tank 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
14: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Секрет из моей профессии». Кто, чем, какими хитростями пользуются в своей работе, в своей профессиональной деятельности. Наши слушатели рассказывают историю. Слушателей очень разные профессии. По итогам первого часа можно сказать, что самые активные, хитренькие люди с секретами — это преподаватели, по крайней мере, по количеству сообщений. Но вот, например, такое... Неожиданная профессия. Сообщение про неожиданную профессию. Настя пишет: «Я плету изделия из бересты». И всякий раз, когда очередной человек округляет глаза, слыша, чем я занимаюсь, иногда даже не зная, что такое береста, это каждый раз превращается как будто в мою защиту диплома, где я отвечаю на кучу вопросов. Объясняю, что сбор бересты, березе на самом деле не вредит. А вот после сбора сока береза, скорее всего, погибнет. И вот чтобы избежать таких диалогов, я всегда говорю: «Да у меня бизнес свой, туда-сюда, там-сям». И вопросов никто не задает.
2: Ну, классно.
3: Только налоговая задает вопросы. Что за бизнес?
1: Просто. А вы чем занимаетесь? Что-то там бизнес туда-сюда купила, продала, все. Вот.
3: Я просто представляю, запрос делает ФНС по поводу того, что за бизнес такой, там-сям. А я берестой занимаюсь. Понятно, вопросов нет.
1: Что там вы про там-сям говорили?
3: Так,
2: сообщение от водителя. Работаю водителем автобуса. Можно опоздать на работу на минуту, и тебя отправляют в резерв. Резерв — это тот же самый рабочий день, только ты стоишь на одном месте на случай, если кто-то сломается. Очень актуально, когда утренняя смена, просто ложусь спать.
3: Оплачивается она так же, как полноценная рабочая
2: смена? Тот же самый рабочий день. То есть можно специально опоздать на минутку и весь день чилить.
3: А тот, кто должен был быть на резерве, например, он пойдет уже в основной.
2: Ну да, получается.
3: Чтобы не отдыхалось ему. Конечно. Так, а вот тоже от преподавателя. Я преподаватель английского. И если раньше в школе ученики спрашивали, как на английском какое-то слово, которое я не знаю, то я делала вид, что я его знаю, и говорила: а вот найдите сами словарь это слово.
2: Оно вот сейчас проблематичное, потому что словарей, мне кажется, нет именно печатных.
3: Интернет.
2: А нельзя пользоваться телефоном же на урок.
3: Ну вот, видимо, именно в этот момент времени можно на одну минутку.
1: Да, да. А вот, кстати, тоже вот преподавательская хитрость, и тоже преподаватель английского. Анна пишет: я написала на доске, сделала ошибку в слове, сама не заметила. Один ученик это заметил и спросил меня: а что это вы так сделали? И я ему говорю: ах ты молодец, раскусил мою хитрость, держи пятерку. И потом частенько использовал этот прием в зависимости от возраста учеников. Но так никто и не знает, как этот прием придумался.
3: Да, и мне кажется, после этого замечания она немножко побавилась того чувака на задней парте, который...
2: Ну это правда
3: поздно. Марья Сергеевна, да молчи ты уже!
1: Не-не, ну какая находчивость. Молодец, хотела вас подловить, специально неправильно написано.
3: Ох, преподаватели. Так, у нас есть голосование, как ваш профессиональный секрет вам помогает в работе. Варианты есть такие: имитировать работу, первый пункт, дальше делать ее быстрее, умнее выглядеть перед клиентом, ну, либо перед учениками, если мы говорим про преподавателей, выдавать нужный результат, зарабатывать больше, автоматизировать рутину, либо экономить нервы. Вот такие есть варианты. Голосуйте, какой ближе подходит вашему профессиональному секрету.
1: Да, друзья, рассказывайте свою историю про секреты из вашей профессии, что у вас есть интересного, то, что не видно окружающим, не видно со стороны. Поделитесь этими внутренними подробностями, очень интересно. Можете нам позвонить, 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение, а можете закинуть нам голосовое.

0: друзья, информация для всех футбольных болельщиков. Если кто-то сейчас не может посмотреть матч Португалия-Узбекистан, только что открыли там счет, Криш распечатал ворота соперников в этом, на этом чемпионате мира. 1-0 Португалия повела. Будем держать вас в курсе событий. А пока рубрика Саши.
1: Это Раш.
2: Саша в тему.
3: Ну что ж, свою рубрику хотелось бы начать с давно забытой всеми присказки. Гуси-гуси, га-га-га, есть хотите?
0: Да-да-да.
3: Именно гуси стали секретным орудием для многих профессионалов-трудоголиков. Вместо того, чтобы увольняться, многие выгоревшие трудяги отправляются на гуси-терапию, на утиный массаж во Вьетнам. Не слышали?
0: Подожди, гуси-терапию или утиный массаж? Или это два разных?
3: Это почти, ну, или гуся выпустят.
4: А эти выгоревшие или... работники не поймут, какая разница вообще,
3: выпустят.
4: Гусь там или утка, да.
3: В общем, схема такова. Человека кладут на землю или на лавочку, забрасывают его зерном, выпускают голодную стаю птиц, чаще уток, иногда гусей.
4: Погодите, по-моему, раньше был такой массаж, вы помните? Опрокинулся вагон из последнего вагона.
3: Да, там тоже гуси приходили.
4: Вот-вот-вот.
3: Но скажите, это было самое приятное, когда гуси приходили.
0: Невероятно, конечно.
4: Гуси-гуси. А пришел слон. Потоптал.
0: Пришла слониха. И слоненок пробежал. Да, так,
3: но там только гуси и утки. Они начинают клевать зерно. И поклевывая зерно, не так или иначе начинают щипать человека. И что происходит? Происходит терапевтический эффект. Весь стресс и кортизол от такой процедуры буквально уходит за минуту. Так говорят.
0: Потому что ты лежишь такой.
3: На самом деле, на видео так и выглядит. Как будто люди немного мучаются. Но на самом деле, говорят, что это действительно подотпускает. Это такой вот секрет. Если вот вы выгорели... Это совсем недорого. 100 тысяч вьетнамских донгов. Это примерно 300 рублей.
0: Донг. 100 тысяч дон.
3: За эти деньги можно также. В 300 рублей входит.
4: Сейчас отправят тебя, Антон, на гусь-терапию.
0: На гусиную ферму. Пощиплю.
3: За 300 этих рублей также можно покормить птиц. Стать вожаком стаи, потому что птицы бегают за тобой. Ну и, собственно, все, что можно сделать. Так что,
0: богатый
3: если,
0: выбор, между прочим.
3: Если вас заклевали на работе, то отправляйтесь во Вьетнам, чтобы там вас клевали в гуси. И
0: щипали.
4: Слушай, да. Это надо просто не самому покупать себе эту услугу, да?
3: Да.
4: А вот какому-то нерадимому сотруднику, собственно, сертификат,
3: да,
4: дарить.
3: Да, собственно, можно отправлять,
4: да,
3: его.
4: Что так, у нас
3: нет.
4: Командировочка на гусиную ферму, пожалуйста. Угу, Петров, да. Иванов, Сидоров, будьте готовы.
0: Отличный сертификат для розыгрыша на корпоративе, мне кажется, да? Потому,
3: ну,
0: что
3: да.
0: Вот думаю, так, а что же мы в качестве подарков, что мы будем использовать?
4: Слушай, простите, ну я знаю, что, да, птицы, особенно такие домашние, они где едят, там и гадят, извините. И если вот этот процесс пойдет во время этого лежания, что с этим делать?
3: Ну ты уже принял решение.
4: Так я просто подумал по поводу того, что только вроде бы кортизол отошел и сразу пришел.
0: Подожди, а может быть это полезно? Выделение разное, ну,
3: кстати,
0: например...
3: Ну, кстати, как грязь лечебная может сработать.
4: Слово выделение само, значит, не полезно, Антон.
0: Но я вспомнил сейчас вот многие там же крем на основе, там, как бы это сказать, выделение лосося.
4: Муцин лосося, давайте так.
0: Если вы понимаете, о чем у меня.
4: Да.
0: Вот, то тут как бы, а можно и так. Кому что больше нравится.
4: Да, главное, как преподнести красиво.
3: Да, так что
0: да
3: вот
0: нужно для птичьей какаши какое-то мудреное, красивое, типа вот буциноподобное название. Да. Подумаем над неймингом. Саш, спасибо большое тебе за такую рекомендацию. Друзья, расскажите про свою работу, про свою профессию. Секреты профессии мы сегодня вспоминаем и делимся. Расскажите, кем работаете вы, что интересненького, какие лайфхаки профессиональные есть у вас, поделитесь с нами. Можете нам позвонить по телефону, можете написать текстом или запишите голосовое сообщение. На нашем сайте можно записать, europaplus.ru, там надо нажать кнопочку «Написать в эфир» или закидывайте голосовые в сообщество Европы Плюс в ВК.

0: Обсуждаем сегодня тему «Секреты из моей профессии». Наши слушатели делятся историями про себя. Я работаю помощником воспитателя в детском центре. Многие взрослые считают, что дети не замечают, когда их обманывают. На практике дети чувствуют неискренность почти мгновенно. Поэтому самый полезный профессиональный секрет – говорить с ними честно и уважительно, пишет нам Денис.
1: А еще, наверное, дети сами часто секретов дают своих домашние, родительские воспитателям.
2: Да, это тоже нужно.
3: А папа сегодня пришел домой.
0: А должно быть, вот как есть, знаешь, как у священников есть тайны исповеди, то есть они то, что на исповеди услышали, они не могут никому рассказать, раскрыть эти тайны, секреты. Так и с детьми должна быть.
2: Вот Екатерина нам пишет: я работаю педагогом-психологом, и секрет в том, что когда родители детей спрашивают, как правильно поступить в той или иной ситуации, я тоже не знаю, как правильно.
1: Как-нибудь просто поступить.
2: Ну, вариативность же большая, наверное, поэтому, как бы, конечно, нет правильного ответа.
0: Да, но тут, по-моему, как раз психологи придумали классную отмазочку в том смысле, что хороший психолог никогда не дает конкретных советов.
2: Но это ведь
0: он
2: правда.
0: Помогает вам найти правильное решение.
2: Да, он задает вопрос, и ты должен сам ответить.
1: Да. Так, если у вас был вопрос, как там мальчик Португалия-Узбекистан 2-0.
0: Но не Криш.
1: Но не Криш. Да, вот такое сообщение не от Криша, а от нашего другого слушателя. Работаю в кино, и когда люди спрашивают, особенно в районах или в селе где-нибудь, про кино, просто спрашивают, что снимаем про ваше село, документалку. И тут вся деревня, весь район готовы помочь от души.
2: А это получается неправда.
1: Ну, чуть-чуть, видимо, нет.
2: А потом же люди ждут же документалку.
0: Выходы, да?
1: Ну, видимо, там, знаешь, на одном кадре будет, по крайней мере, этот вот какой-то пейзаж.
2: Ну, и то приятно,
0: картина. Да. Всегда уже можно приятно сказать, да? Положили на полку. Слишком остро социально получилось. Положили на полку.
1: Мир пока не готов к этому.
2: Николай вот пишет: я занимаюсь ремонтами домов, квартир и так далее. И у меня есть определенные качества, которые меня выручают в жизни. Когда у меня внезапно появляются свои дела, я ими занимаюсь. И по окончании я еду на объект. И могу сделать объем работы за несколько часов, на который обычно уходит целый день. Но заказчики об этом, естественно, не знают.
0: Ну, в этом вообще фишка сдельной работы, да, то, что называется, когда ты, у тебя не офисное время, там, с 9 до 18 или с 9 до 17, а ты можешь выполнить объем, главное, чтобы работа выполнялась.
2: Ну да, ты продуктивный.
0: А сколько ты потратил?
2: Да, в течение часа.
0: Да, да.
1: Хотя, я думаю, у многих есть претензии к какому-нибудь мастеру, который приходит и за 10 минут, например, там, делает розетку тебе, штрафит стену.
0: Особенно если
1: тепля. Да, ну, не, даже если хорошо, к примеру. И потом просит какую-то большую сумму. Он такой: за что? За 10 минут? Хотя...
0: А, ну в этом смысле, ага. Да. А я подумал еще, что если он за те же самые 2 часа и 3 слоя лака на паркет, да, положил, то успел.
1: Это тоже может быть, да, другая сторона этой медали.
0: Тоже, да. Друзья, расскажите про себя, про свою профессию. Какие секреты есть у вас? Нам можно рассказать. Не обязательно рассказывать заказчикам, клиентам и так далее. Нам рассказать необходимо, нам же интересно. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
4: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Сообщение про секреты профессий. Наша слушательница Милана, видеомонтажер, пишет: «Я занимаюсь монтажом коротких видео для блогеров. Со стороны кажется, что популярные ролики снимаются легко из первого дубля. А на самом деле за минутным видео иногда стоят часы пересъемок и десятки неудачных дублей. После этой работы я перестала сравнивать свою жизнь с тем, что я вижу в соцсетях».
1: Да, а еще часто бывает, что в тех соцсетях, например, залетает и становится популярным что-то, сделанное на коленке. И примерно вот об этом сообщение от нашей слушательницы, которая написала вот что: училась на журналиста, и пока что есть секреты, связанные с практикой. Самые лучшие интервью и репортажи были взяты и написаны чисто по приколу. Например, идея самого первого интервью пришла мне в голову, когда я залипала в стену в ванной во время принятия душа после тяжелого дня.
2: Ну, это надо было успеть поймать эту идею.
0: Да, записать, пока не вылетело из головы. Это же очень стремительно.
1: Пока полотенцем еще не впиталось оно.
2: А вот такое сообщение: я несколько лет работала в сотовом ритейле. Так вот, если вас пытаются говорить на другую модель, отличную от той, которую вы выбрали, то, скорее всего, за эту модель платят больше.
0: Ой, это правда, это давнишняя история, что ты приходишь в салон как, выбирать телефон, да, там, ну, раньше многие принимали решение уже непосредственно в салоне связи сотовой, вот, и там начинаешь советоваться, ты думаешь, ну, это правда, какой толковый человек, как он разбирается, а он незаметно тебе продаст то, за что комиссия выше, его комиссия.
1: Да, либо вот как сообщение от нашей другой слушательницы: работала в продажах и часто покупателю на ходу придумывала, что еще рассказать о товаре. Чтобы просто свою экспертность какую-то поддержать. Типа, да, я шарю. О, знаете, здесь Bluetooth, фанус, вантуз.
0: И опять же, главное — уверенность.
1: Главное обязательно. Да, немножко про уверенность и про секрет своей профессии расскажет Сергей, который дозвонился. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, ребят. Расскажу вам другую систему. Дело в том, что есть строительство, и на строительство очень много нюансов. Но дело в том, что когда ты берешь какой-либо объект и объясняешь заказчику какие-то либо нюансы, все непосредственные мокрые процессы и все остальное прочее, какие материалы должны быть. Но есть в этом большое, как бы, ну, скажем так, загвоздка. В том смысле, что когда хочет заказчик именно то, что он хочет, предоставить сам себе даже без дизайнера, это дорогого стоит. И приходит как-то лавировать. И дело в том, что а бюджет-то вот такой.
1: Так.
3: И потом он начинает ругаться.
0: Если вы что-то сделаете, то он не поймет, что это он, его хотелки стоят так дорого, он подумает, что это из-за вас смета выросла.
3: Точно.
0: Слушайте, Сергей, я правильно понимаю, что опытный человек, занимающийся строительством, ремонтными работами и так далее, может уболтать клиента, по сути, ну, как бы на то, что ему удобно, выгодно, или то, что он умеет делать и знает, как делать?
3: Вы знаете, честно говоря, не каждому болтаешь, потому что есть и такие люди, как в скобках называются бараны, да? Которые, если он уже встал и все.
1: Интересно, что они в скобках.
3: А есть такие люди, они пытаются как бы вывести и компромисс какой-то, да, вот я хочу вот именно так. Ага, ну, ребят, ну, сделайте подешевле. Ну, пожалуйста. Ну, хорошо, мы сделаем. Чуть-чуть вот не так. Хорошо, я согласен. Вот такие даже бывают.
0: Да, Сергей.
3: Профессия строитель вообще как бы... Да.
0: Да-да-да, продолжайте.
3: Алло.
1: Да, профессия строитель.
3: Профессия строитель, как бы она двухъякая, и тут нельзя говорить о том, что человек хочет и человек может, да. Ну, это вообще про строителей как-то. И даже Владимир Владимирович говорил, это что-то вот такое, да, вот с ними справиться никто не может.
0: Ты сказал, это что-то такое, говорит.
3: Да, это был какой-то казус там, музей, я не помню, то ли в Питере, то ли где, я точно не знаю. Вот. Но все-таки дело в том, что когда заключаешь договор, объясняешь все сметные работы, которые должны быть произведены, все, потом заказчик может и переспросить, и огромно переспросить. Вот. И не понимая того, он просто-напросто в своем смысле может быть прав, а на самом деле... Совершенно
0: не очень, да. Угу. Сергей, спасибо большое, спасибо за звонок. Короче, по-хорошему, конечно, нужно все, вот какой я вывод сделал, оговаривать все работы, все цены, максимально пытаться оговорить, обсудить на берегу еще до начала.
1: И, видимо, на этапе переговоров включить еще диктофон на всякий случай, чтобы потом сказать, вот, вы говорили.
2: А я, кстати, знаю, как можно незаметно включить диктофон, можно достать...
1: А так нельзя, кажется, делать.
2: А, ну ладно. Ну, можно сказать, я записываю.
0: На взлете.
2: Ну, можно достать дневник какой-то и сказать, можно я буду записывать, а у тебя будет включен диктофон. На диктофоне скажет, да, можно. Ну, как бы ты будешь записывать как бы на диктофон, и на диктофоне будет, что можно.
1: Это же вопрос формулировки, я имел в виду записывать на аудио.
0: Ага, хитро, тоже секретики. Друзья, расскажите про секреты из ваших профессий, кем работаете, что интересного, какие есть такие вот тайные вещички, невидимые извне. Поделитесь, звоните нам по телефону 745-6565, код Москвы 495.

0: Обсуждаем сегодня секреты разных профессий. Наша слушательница Анна пишет: я работаю в маленькой авиационной компании, которая делает получасовые экскурсии на гидросамолете над городом. По правилам, которые указаны в билете, ты должен быть в терминале за 10 минут до отправления. Если опоздал, то на самолет тебя не пустят и деньги не вернут. А секрет заключается в том, что если ты, опоздун, захочешь перебронировать на другое время или день и будешь, тут даже выделено, приятным и вежливым, то мы используем твой оригинальный билет и просто передвинем дату без дополнительной оплаты. Правда, желающих купить экскурсию после опоздания на самолет мало, потому что такое случается редко.
1: Ну, берем заметку, что нужно быть
2: пунктуальным.
1: Да,
0: и приятным и вежливым еще, да, не хватает. Ну, что, конечно.
2: Как любому клиенту вообще, конечно.
1: А вот уже нам писали, кстати, про, помните, что гороскоп сочиняли, а вот уже редактор газеты пишет, что не было никогда времени делать гороскоп, и открывали номер газеты годичной давности, брали гороскопы оттуда, перемешивали все знаки и в печать.
0: Ну, кстати, это можно даже внутри недели делать. Мне кажется, ни один знак зодиака не слушает про других. Поэтому опознать, что... Да это же в смысле у меня, это же вчера у Скорпиона было.
1: Может, ты слушаешь про своих друзей.
2: Как обычная практика, конечно.
0: Ты хороший друг, да-да-да. И потом друзьям пишешь, у тебя сегодня все хорошо.
2: Тебя любят друзья.
0: Расскажите про секреты вашей профессии. Звоните нам 745-6565.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда. Рекламная служба в плену. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Какие секреты есть в профессиях у наших слушателей? Илья пишет: я работаю администратором в фитнес-клубе. Многие посетители думают, что самые спортивные люди проводят в зале по несколько часов каждый день. Но большинство постоянных клиентов добивается результата благодаря регулярности, а не отдельным рекордам. Это главный секрет.
1: То есть 20 минут можно в день? И в целом ты будешь...
2: Это не секрет. Вот хочется какой-нибудь, не знаю, волшебной пилюли, чтобы, типа, на самом деле они ходят с 6.15 до 6.30. Именно в этот момент работает метаболизм лучше всего. А мышцы сокращаются лучше. Вот это секрет. А что, регулярность?
0: Я помню, регулярность. Ну. Одно время со мной в спортзал ходил дядька в отличной форме. При этом я ни разу не видел, чтобы он тягал какие-то веса. Он просто со всеми... Он очень общительный такой, социальный, доброжелательный. Со всеми болтал. С одним поболтает, с другим отвлекал всех от тренировок. И при этом сам был в прекрасной форме. Как? Непонятно.
2: Да, может быть, он круглосуточно просто болтает. И между делом все равно что-то занимается.
1: Ну да, это тоже энергетика.
0: Я это объяснял так. Ну, понятно, генетика. Повезло.
2: Так, а вот такое сообщение от композитора. Когда у меня заказывают трек... Я пишу его буквально за полчаса, но сдаю всегда через неделю и говорю, что была долгая, кропотливая работа.
1: Ну, правильно, как будто бы.
2: Да, ведь переучишь так за полчаса, потом будут требовать, конечно, все быстрее. Вы не доположим.
1: Ну, как будто качественнее, да, больше времени потратил.
0: Определенно. Да, телефон-звонок у нас.
2: Олег дозвонился, и его профессиональные секретики. Олег, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Олег.
3: Ну, не то чтобы это совсем уж секретики, всем известно, что синяя изолента, она действительно обладает магическими свойствами. Из практики докажу то, что да, глубинные насосы иногда

0: работаю в ЖКХ, и перематывали, блин, ну просто много изоленты, и это работает. Это действительно работает.
1: Входите, это вот именно этим и занимаются, да? ЖКХ, чего творите, ЖКХ, пока отключают горячую воду. Они просто синей изолентой трубу наматывают.
2: Ну это сколько нужно слоев?
0: Не трубу. Ну, к насосу идет, соответственно, кабель, питающий, который его питает. И вот эта вот изоляция, ну, у насоса ограниченная длина кабеля, и она иногда меньше, чем нужно, и он погружается глубже, и он оказывается в воде, прям там, в шахте, вот в этой трубе. Вот. Его нужно заизолировать. Ну, и самый надежный способ, как практика доказала,
1: практика.
0: То, что простая синяя изолента, в достаточно большом количестве намотанная,
1: выдерживает давление.
0: Действительно работает.
2: Ну, Олег, а я правильно понимаю, что...
0: Никакого контакта электрического с водой не происходит.
2: Вот. Олег, а вот вы сказали, достаточное количество изоленты. Достаточное количество — это когда вот плоский провод превращается в шар или сколько?
0: У нас обычно трехфазные моторы, соответственно, там три кабеля, то есть три провода. И на три провода, ну, примерно полтора мотка изоленты.
2: О, ну, как будто бы нормально.
0: Ну, например, там скрутка, и дальше это самое все раскручивается и заматывается.
1: А какая?
0: Работает годами.
1: Олег, простите, черная вот изолента бывает, синяя, желтая, красная. Все-таки синяя обладает теми самыми свойствами лучшими? Или от цвета не зависит качество изоленты?
0: Скажу так. Я встречал, извлекал насосы, которые уже, ну, перегорели от песка или еще чего-то, от других причин, как бы, да. Но вот само соединение выдержало, и там была именно синяя изолента.
2: Именно синяя, синяя изолента, вот. Да. То есть это все-таки мемы, это на самом деле имеют какое-то, имеют обоснование, да. Олег, спасибо большое за звонок. Но что можно сделать? Каждый мужчина должен после нашего сегодняшнего эфира поехать в ближайший хозяйственный магазин, закупиться синей изолентой.
1: Как даже можно больше, конечно.
2: Да, даже если не работает с насосами, с чем-то еще. Просто пусть будет на всякий случай дома. Друзья, расскажите про себя, про свою профессию. Какие секреты есть у вас? Вы можете нам написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой.

Обсуждаем сегодня тему «Секрет из моей профессии», и нам осталась одна важная вещь — подвести итоги сегодняшнего голосования. И если вы еще свой голос не оставили, можете успеть это сделать, а мы через несколько минут итоги подведем.

0: Бонго, это Russian и Рао Алехандро и Уиски в финале часа на Европе Плюс. И итоги нашего голосования. Мы тут выясняли, как профессиональный секрет ваш помогает вам в работе. А, ну, меньше всего он помогает зарабатывать деньги, судя по ответам. Да. Хотя, казалось бы, да, вот где надо бы пригодиться этой самой хитрости какой-нибудь. Но нет, тут всего 8% у этого пункта. Чуть больше помогает автоматизировать рутину. А топ-3 в целом выглядит так. На третьем месте это экономить нервы. Помогает профессиональная хитрость. На втором месте, да, имитировать работу. А, тоже важно, мне
1: кажется. Это полезно.
2: Это позволяет экономить.
0: 20%. Ну и абсолютный лидер. Делать ее быстрее. Просто 22%. Чтобы побольше отдыхать, видимо. Вот такой
2: пункт. Мы сегодня тоже быстренько за 2 часа справились.
0: Думаешь?
1: Ну да, да. Даже чуть меньше. Все, тогда поторопимся, побежали домой. Друзья, прощаемся до завтрашнего вечера. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
2: Пока.
3: Плюс. Радио номер один в России.
4: Спасибо ребятам. В столице уже 9 вечера.

0: Marshmallow и Portugal The Man прямо сейчас на Европе Плюс Феникс. Ну что, приветствую всех, кто проводит вечер в моей компании. Это Фомин, столица 21.19, вечернее шоу Rush завершилось. Завтра ребята обязательно появятся, но прежде появится бригада У. С 7 до 10 завтра с утра пораньше для тебя абсолютно все, что необходимо с утра пораньше, чтобы было хорошо, приятно, ну и день начать с правильной ноги и в правильном настроении. Игры, подарки, деньги в сейфе, ну и... Well, Вики, естественно, тоже с лучшей мировой поп-музыкой здесь, на радиостанции номер один в России. Кстати, про лучшую мировую поп-музыку.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели Marshmallow, Portugal The Man, Phoenix. Лучший взлет Tame Impala и Jenny Dracula. Номер один The Second Voice, Let Me Be. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

30. Точнее, в ближайшие 45. Много классной музыки, среди которой один из самых высокооплачиваемых диджеев современности. Я же заикался. Весь Кальвин Харрис и его суперхит «Blame». Так, соберись. Ну, лучший прорыв в этой неделе в Еврохит Топ 40 это «Time Impala» и «Jane».

0: Ближайшие 45. Ни одного лишнего слова. Оставайся с нами.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 10 вечера в Москве.

Можно под Шаде, можно под все что угодно танцевать. Главное, что с Европы Плюс. Это Баиндия, Икчо, Мод, Шаде на Европе Плюс. Прямо сейчас в столице, кстати говоря, уже 22.18. Если есть желание потанцевать, почему бы и нет? Лето, хорошо, приятно, музыка классная. Ну и, кстати говоря, из музыки дальше. Обещаю Кальвина Харриса и Джей-Зи. Услышим классный трек, бомбический трек. Ну, я не буду раскрывать всех секретов, что это за история. Я думаю, что ты поймешь. Тебе это точно понравится. Ну, а

0: Дальше только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Да будет так, в ближайшие 45 здесь на Европе плюс. Отличная музыка, например, мною любимый трек от Медузы «Don't Wanna Go Home».

0: Один из лучших треков нашего эфира прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Медуза, как мне нравится этот припев, а прям хочется им подпеть, правда ведь? Don't wanna go home. Ну, если не хочется домой, можно сильно не рваться. Можно отдохнуть, лет в конце концов, провести классное время под лучшую мировую поп-музыку. И Европа Плюс предоставляет тебе это 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Итак, кстати говоря, в ближайшие 15 Боб Синклар продолжит летнюю тему вместе с Кайзой, I Can Wait, ну а также отличный трек от Дамиана Дэвида, Next Summer, уже скоро.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей.

Классный летний трек на Европе Плюс прямо сейчас. Под стать нашей погоде. По крайней мере, в Москве классно. Здорово. Боб Синклар и Кайза. I can wait. Кстати говоря, дальше летняя музыка продолжится. Очень скоро очень мощная история от French Montana и Макса Би. I went deaf. Но прежде музыка другая. Brax XTN. Pay to exist.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, ближайшие 30. Здесь, на Европе Плюс, только лучшая мировая поп-музыка. Я все приготовил, и тебе осталось только это послушать и получить удовольствие. На подходе Russian, Rauw Alejandro и Wizkid, Pongo. Раньше Purple Disco Machine и All My Life. Как же мне нравится эта история. Ну, а также обязательно появится Али Фарбин и Рене Миллер, Body Pump.

0: Вот оно какое наше лето с лучшими хитами в ритмах латины здесь на радиостанции номер один в России. Да, всем классной ночи, всем, кто работает, всем, кто отдыхает и не спит просто потому, что любит классную музыку. Всем большой привет, салют, меня зовут Макс Филин. Дальше здесь добавим еще больше хитов и больше музыки. Будет и про лето, будет и про другое настроение тоже. Встретим команду Tokyo Hotel, How to Love. Будет Bibi Rexha и Fadeless, New Religion. А еще через пару минут здесь Avalon Roxanne и Where to Go.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда.

и Faithless здесь на радиостанции номер один России. Bebe Rexha. Обновление прошло успешно. Это первая пластинка Bebe Rexha за последнее время как независимого артиста. Bebe Rexha представил свою четвертую студийную пластинку, свой новый альбом «Dirty Blue».

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, столько дел на эти полчаса запланировано здесь, на Европе+. Устроим свидание, что ли, на Малиновой Луне с группой

0: только что на Европе Плюс. На малиновой луне оказались мы вместе с Таней Ткачук. И саксофон тоже оказался рядом. Все так красиво сложилось. Это было идеальное свидание, да. Не знаю, как там на настоящей луне, почему холодная луна. Ну, вы поняли. На малиновой луне пока еще не был. Хорошо, что оказался вместе с группой Майя Мишель. И вы там тоже побывали. Это здорово. Это здорово. Это очень хорошо. Дальше с нами классная музыкальная коллаба Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Lani и Tini. We Pray через пару минут. Еще впереди Леони и Callum Scott Stay. И не остановимся на дуэтах. Один из них тоже будет с нами. Очень классные ребята. Это австралийский проект музыкальный Tame Impala и участница южнокорейского гёрлс-бэнда Blackpink Дженни. Дракула скоро.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информацию вам даст.

Дракула этой ночью на радиостанции номер один в России. Да, но думаю, это не страшно, это Дракула точно приятная, музыкальная, Тэм Импала и участницы южнокорейского гёрлс-бэнда Blackpink Jennie только что на радиостанции номер один в России. Классная летняя тема, если тоже нравится, голосуйте за ребят на сайте europoplus.ru в нашем чарте Еврохит Топ 40. Сегодня среда, послезавтра пятница, а значит и новые недели итоги чарта Еврохит Топ 40. Кто они, 40 главных хитов этой недели, узнаем скоро. Пока же впереди здесь Доминик Файк, будет Мона и Ордан, и через пару минут Кунгс Галакси. Европа плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, два ночи.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Suits. На Европе Плюс настоящий человек лета. Это Кельвин Харрис. И на этот раз в компании ирландской певицы Джази. Если надо, Кельвин Харрис, конечно, может и сам пропеть все свои вокальные партии. Но иногда музыкант приглашает своих друзей-артистов. На этот раз ирландская певица Джази. Satisfy. Хит на двоих здесь на Европе Плюс этой ночью. 2:19 в столице. Всем, кому не спится, большой привет. И больше хитов, больше музыки от Европы Плюс. Через пару минут с нами Алекс Уоррен, Fever Dream. Поймаем также кое-что про любовь. This Love at Modern Five. А еще будут музыкальные записки, заметки из Башкортостана. Группа Эйла и трек Oh My. Меня зовут Макс Филин. Всем классной ночи в эту среду вместе с Европа Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: И, все видимо, на этапе переговоров включить что-то диктофон на всякий случай, чтобы потом сказать, вот, вы говорили.
5: А я, кстати, знаю, как можно незаметно включить диктофон, можно достать.
4: А так нельзя, кажется, делать.
5: А, ну ладно. Ну, можно сказать, я забил.
4: На взлете.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Например, впереди у нас будет проект «Медуза», «Don't Wanna Go Home». Такие они длинные летние дни, короткие летние ночи, когда «Don't Wanna Go Home». Впереди ждем «Медузу» на Европе+. Плюс. Чуть раньше здесь «Бибер Экса», «Self Control». И через пару минут «Sony Federa», «D.O.D», «Puppy Bascom», «Think About Us».